Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Best music. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: every day, and every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Blondish, we're not tired.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Blueprint. Call me.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

I only drink when I overthink. I only smoke when I drink.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Powerful and mind-blowing. Powerhit Radio.

0: Today's
1: hit music.
0: Hit music.
1: 104.5
0: FM.
1: Power hit. Radio.
0: Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.
2: Thank you, finally.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Your number one Heat Radio.
2: Check this out.
1: Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Get ready. Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks, A-E-I-O-U.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Canal Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Последний раз на этой неделе, когда мы начинаем утро вот с такого трека Energy, если что, у нас звучит прямо сейчас на Power Hit Radio. И у нас уже пятница, понимаете, первая осенняя пятница в этом году. Я поздравляю вас с этим классным событием. Сезон, конечно, полетел с какой-то страшной скоростью. У нас на этой неделе успели мы вместить и завершение лета, и про вчерашний день напоминать даже вам не буду. Ошметки его до сих пор летят по вашим социальным сетям. И вот мы уже ворвались в осень, и здесь вот ровно как по команде, понимаете, с перевернутым календарем. Тут же все с деревьев начало сметать, лететь, и хочется со скотчем, с ПВА бегать за всем этим и говорить: красота, подожди, пожалуйста, не улетай, ты и так очень быстротечно у нас здесь на севере, но время, конечно, берет свое, так что успевайте, наслаждайтесь, а не только вовремя прибегайте на работу. К разговору про красоту, кстати, цепляют ее абсолютно везде и стараются это мгновение остановить. Дело в том, что на въезде в город Тула выросли огромные белые буквы «Смотри, как красиво». Их поставил местный блогер Кирилл Колесников. До этого это место просто пустовало. А еще, и говорят, рядом есть табличка с отрывком из стихотворения про «Это все мое родное», про тропинку и лесок и колосок. Я думаю, что вы без меня это прекрасно знаете. В Мурманске, кстати, тоже стали стремительно появляться арт-объекты, пускай и стихийные, не предполагались, что они будут такими. Если вы еще по центру города у нас не проходили, где меридианы, недавно открывшийся круглосуточный магнит, сходите-ка посмотрите, как там организованы таблички о том, что не стоит сюда ходить, здесь идет у нас ремонт, и ну точно нет, вот я тебе обещаю, за поворотом нет ничего. Именно такие таблички на картонке написаны, а там и вас поджидают. Сходите, посмотрите, вот там, собственно, планы на уже грядущие выходные. Да, их можно строить. Завершаем с вами сегодня работу и... Вот в таком же настроении, как Sound of Legend у нас прямо сейчас звучат. Врываемся в выходные, все, умолкаю. Давайте трек слушать. Классный. Доброе утро.

0: Но с вами этим утром вместо «Окей» теперь будет «Лента». Еще летом один бренд поглотил другой, сейчас же начались постепенные изменения. У нашего «Окея» уже поменялся режим работы, и на всех рекламах теперь логотипы обоих гипермаркетов. И по этому поводу мы решили обсудить сегодня утром в круиз-контроле, какой магазин выбираете вы, чтобы пойти за продуктами. Мы с вами сегодня не про доставку, а ножками-ножками. Куда все-таки отправляетесь, если, конечно, еще ходите? И чем руководствуетесь при выборе магазина? Удобное расположение, ассортимент или все-таки на цены поглядываете в первую очередь? И по какой ушедшей сети магазинов вы скучаете? Может быть, Спар, Евророс, Провизион, Рамстор, который мы тут вчера вспоминали, и не все. Кстати, такой магазин вообще слышали у нас в Мурманске. Помните, в форуме был на первом этаже? Ваши комментарии и ностальгические в том числе оставляйте в нашей группе во ВКонтакте, там уже понеслась, знаете ли. Открыто наше мобильное приложение, естественно. 488-448 с 8 до 9. Будем с вами сегодня эту тему обсуждать. Ну а если что-то на дороге встретится, включая открытые люки, может что-нибудь забавное еще вам увидится, позвоните к нам 488-448. Это уже в любое время. Я здесь всегда на связи.
1: 1 плюс 1 равно 2.

0: на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Смотрю я на нашу картинку за окном на ту сторону залива, и вы знаете, погода вот ровно как наши с вами лица в 7 утра. Как выглядят они, я думаю, что напоминать лишний раз не нужно. Вы знаете, вроде все неплохо, еще держится, но была возможность, прилегла сразу же. Вот ровно такая же картинка у нас здесь за окном. Чувствуется, что осень, конечно, стремительно набирает свои обороты, и в зиму мы нырнем, не успев даже с вами ойкнуть и проснувшись. Хотя по градусам на самом деле все еще очень классно. Плюс 10 показывает нам сайт colgimet.ru. Наш термометр в студии говорит плюс 11. Вот ровно как в Мончегорске у нас погода. А прямо сейчас самый главный вопрос, который со вчерашнего дня у нас никуда не ушел. Что там у нас с осадками? Что там с дождем? И вы знаете, как будто не обновились даже у нас погодные сайты. Картинка прям вот один в один, как под копирку, под кальку снята. Один погодный сайт на букву «Я» начинается. Говорит нам, что с 10 утра и погнало заливать на всю пятницу, переходя в завтрашний день. Другой нам сайт, норвежский, знаете ли, поговорит о том, что да, снова будет пасмурно, но никаких дождей в Мурманске у нас не предвидится. Как будет на самом деле, как всегда, скорее всего, какой-то микс. Третий вариант, что в моменте будет, то мы будем здесь транслировать. Но мы, как всегда, все взяли, все подготовили на все виды погоды. Нас уже в этом смысле, тем более осенью, вряд ли что-то сможет удивить. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211. Мурманск.

0: «Нежный заряд».
1: Отдыхательные мысли у нас уже в этой рубрике. Иван Алексеевич Бунин, который периодически нам сюда пописывает, знаете ли, внешний заряд, как-то сказал о том, что лето – это вообще жесткая измена. А вот сколько было надежд и планов, не успел оглянуться, уже прошло. Актер Константин Хабенский однажды сказал, что когда я хочу отдохнуть, то еду к себе в деревню. Хорошо, Константин Юрьевич, когда, конечно, есть какая-то своя деревня и крепостные с холопами, судя по всему. Но актер Мэттью МакКонахи продолжает у нас эту мысль, и цитата его: «Иногда нужно устраивать себе такие дни, когда с вечера знаешь, что завтра ничего не нужно делать». Ну, хотя бы в смысле работы, это абсолютно точно. Суббота, если что, календарный выходной, дать себе отдохнуть. Это первые выходные осени. Мне кажется, так на самом деле каждый уикенд можно объявлять и, собственно, ничего не делать, как Мэттью МакКонахи нас и просит. А мы только с удовольствием. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Так, я закинул в себя бананы и творожный сырок, значит, можно и о высоком поговорить. Азбука вкуса представит капустные арт-объекты на Космоско. Торговая сеть «Азбука вкуса» и модный дом Алена Ахмадулина, который, кстати, написан здесь перед моими глазами полностью английскими буквами, что как бы подсказывает, что очень дорого стоит. В общем, под художественным руководителем, под художественным руководством российского дизайнера Алены Ахмадулиной был создан арт-объект «Капустная дева», который воплощает современное искусство и эстетику повседневности. Капуста выступает символом традиции, изобилия, трансформации и способности увидеть искусство в привычном. Ну а ярмарка «Космоскоу» пройдет с 4 по 6 сентября 2026 года в Москве. Участвуют в ней около 108 галерей. Это если вы вдруг думаете, чем же вам заняться на выходных. Скучно, все уже перепробовали, на банане катались, в Монако летали. Вот, пожалуй, и в Москву на Космоскоу можно отправить. Вот все это, понимаете, вся эта новость воплощение того, что нам с вами наши старшие родственники все детство говорили. Не играй с едой. Смотри, чем дело-то заканчивается. Капустные арт-объекты у нас создают. Ну, яй-яй-яй-яй-яй. Давайте к чуть более интересному перейдем. Дело в том, что в сети показали самый страшный круглосуточный ларек. И нет, это не какое-то возвращение в 90-е. И не решили вспоминать люди, что ж раньше-то у нас происходило. Нет, в Китае дело в том, что работает самый крошечный магазин площадью 2 квадратных метра на отвесной скале в 120 метрах над землей. Чтобы добраться туда, нужно карабкаться по скале около полутора часов. Причем попасть туда можно только по горной тропе с металлическими скобами, которые прям в скале закреплены. Ассортимент небольшой, но, как говорится, все по делу. Вот вам вода, вот вам пряники, вот тебе сок. Бутылка воды, кстати, вполне себе травоядна. Стоит около 2 юаней, это 25 рублей примерно. Оплата, кстати, только наличными. Об этом, конечно, жутковато узнать, когда добрался туда уже до этого ларька. Режим работы есть еще в том числе с 8 до 17 часов, при условии, что продавец вообще до смены смог добраться. Последняя, кстати, вообще не шутка, потому что найти сотрудника на такую работу действительно очень непросто, потому что перед каждой сменой продавец поднимается на скалу с тяжелым рюкзаком, тащит на себе все эти пряники, все эти бутылки, и всю смену там наверху проводит без возможности быстренько вниз спуститься. Магазин работает уже 10 лет, время пандемии его закрывали, ну а со стабильным штатом почему-то до сих пор не сложилось. А скалолазы, которые этот подъем одолевают, нередко приходят к заветному окошку и обнаруживают, что лавка пустует. Поэтому и прозвали его самый неудобный магазин в мире. Ну а то, что он еще и самый страшный, это вы сами поглядите, там жуть вообще какая-то. Для чего? Почему? Но выглядит, конечно, впечатляюще. Так что а после этого, мне кажется, как-то на работу на свою легче, мне кажется, будет на всем с вами собираться.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
4: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
5: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
2: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
6: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. «Один против сна».

0: Откуда звук?
1: Продолжаем оккультуриваться и делать это для вас. Спонсор рубрики ООО «Мотки» – Смурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. Телефон 7-4-9-7. Будем с вами сейчас слушать трек, который есть недавнего времени в ротации Power Hit Radio. И буду я у вас узнавать, кто же в оригинале-то его исполнил. За это, собственно, два электронных пригласительных на спектакль театра можно будет получить. Давайте узнаем, кто сегодня будет с нами играть этим утром. Доброе утро!
2: Доброе утро, Сергей, это Максим.
1: Здравствуйте, Максим. Ну что, песню вам сейчас поставлю, потом четыре варианта ответа традиционно предложу. Надеюсь, вы ткнете пальцем верный, а может быть и знаете прекрасно эту песню. Такое вполне себе может быть. Настраивайте вашу интуицию, ваши локаторы внутренние. Давайте послушаем песню.

0: Как же зовут артиста, который принес эту мелодию в нашу жизнь? Выбирайте, у нас сегодня цветные варианты ответов. Итак, это White Stripes, Deep Purple, Simply Red или Black? Просто Black. 1, 2, 3, 4. Какой вариант нравится?
1: Давайте 3 попробуем.
0: Simply Red, кстати, прекрасная группа из Британии, из 90-х, и хит Stars, мне кажется, звучит до сих пор на всех мыслимых радиостанциях, но это не они. 488-448, осталось у нас 3 варианта ответа. White Stripes, Deep Purple или Black. Кто же в оригинале эту композицию исполняет? Звоните к нам в студию 488-448, давайте же угадывать. Доброе утро.
2: Доброе утро, это Ольга.
0: Здравствуйте, Ольга. Ну что, белый, темно-фиолетовый или черный? Какой цвет выбираете этим утром?
2: Давайте белый.
0: White Stripes со своим легендарным треком Seven Nation Army, который звучит на всех стадионах во время футбольных матчей. Но это не та композиция. 488-448. Ах, как я люблю, когда вот вы не с первого попадания отгадываете, когда мы постепенно отметаем варианты ответов, и сейчас у нас уже получается битва двух якодзун, как бы сказали в начале нулевых годов. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и вам. Как вас зовут?
3: Андрей.
0: Итак, Андрей, у нас осталось два варианта ответа. Оригинал этой композиции исполняет Deep Purple или группа Black. Вы кого выбираете?
3: Это вообще-то группа Black, конечно же.
0: Естественно.
3: Можно и без вариантов.
0: Абсолютно, можно и оригинал послушать. Для Андрея сейчас давайте его поставим, потом подробности про эту песню расскажу.

0: Быстро время летит, и ладно, мы один сезон сейчас променяли на другой, лето на осень, я имею в виду, а песня Wonderful Life 40 лет исполнилась в этом году, 86-го года она. Рождение, невероятные какие-то цифры. Мне тут, знаете, один из стримингов музыкальных недавно подкинул подборку из серии альбома, которые в этом году празднуют свой юбилей. Я думаю, так вы же только что вышли, пластинки, куда ты время так бежишь? Я те-то еще не успел послушать, вы мне уже новые предлагаете. Wonderful Life, группа Black. И, конечно, очень ироничная и грустная песня, потому что, как рассказывал сам автор и исполнитель этой прекрасной, глубокой песни, говорит, к тому моменту я пережил уже пару автомобильных катастроф. Моя мама очень серьезно заболела. Звукозаписывающая компания расторгла со мной контракт. Мой первый брак всплыл вверх брюхом, и я после него оказался бездомным. И после всего того, что со мной произошло, я сел и написал песню, которая называется «Wonderful Life». Для этого, мне кажется, огромной человеческой силой нужно обладать, чтобы вот так вот относиться. Андрей, я вас поздравляю. Надеюсь, вы все еще на линии. Вам сейчас буду за эфиром рассказывать, как же получить те самые заслуженные билеты на спектакль за то, что вы знаете. И, судя по всему, цените группу Black. За это вам отдельное спасибо. Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры». «Моткис» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности ВКонтакте. «Моткис» для лиц старше 12 лет.
1: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио. 488-448.
3: Внезапно снова Макс Байков в утренней студии Power Hit Radio. Привет тебе.
4: Да, и снова здравствуйте. Сереж Сачков здесь. Екатерина Новикова. Поклонники сегодня могут не ждать. Мы надеемся на понедельник. Чуть-чуть прихворал человечек, так что здоровье ей. Что, и лежать горизонтально, температуру не повышать. И, хотя, с другой стороны, когда температура повышается, значит, организм борется и выздоравливает. Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц 655-655.
3: Макс за эфиром сейчас накидывал темы, на которые лучше бы нам было в круиз-контроле поговорить, но мы уже выбрали вчера с Катериной, поэтому подхватывай то, что есть.
4: Ну, давайте,
3: у нас вместо Окея теперь лента будет не только в Мурманске, а вообще в принципе везде, потому что еще летом один бренд поглотил другой, сейчас же начались уже постепенные изменения в самих...
4: Мне кажется, еще прошлым летом поглотил.
3: У Окея поменялся режим работы. Вот и на всех рекламах теперь логотипы обоих гипермаркетов. Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле по этому поводу решили у вас узнать, какой магазин выбираете вы, чтобы пойти за продуктами. Глагол здесь ключевой. Пойти. Ну, поехать, в общем, не на доставку. Чем руководствуетесь вы? Удобное расположение этого магазина, ассортименты или все-таки цены? Ну и по какой ушедшей сети вы скучаете? Евророс, Провизион, может быть, Спар, может быть, Семья.
4: Может, вы еще что-то вспомнили, да? Слушайте, ну, самая-то большая проблема это у тех, кто живет в округе и очень сильно прикипел, так сказать, к этому магазину. Да, со всеми изменениями. Я вот очень сильно не прикипел и там последние лет 5-6, наверное, был. Вот 5-6 раз и был. И каждый раз ты такой заходишь, опа! Там мне, допустим, 5 лет назад там нужен был собачий корм, потому что определенная марка, которая там продается, и не продавалась она в других магазинах, либо ее в зоомагазинах быстро раскупали. И она тогда делала хороший корм без добавления курицы. Собака у меня с аллергией на курицу. И, соответственно, вот туда я и заходил. Но не так часто. А потом открыл для себя заказы. В общем, смысл-то в чем? Я вот, допустим, 5 лет назад прихожу, хоп, и сразу к своему корму. Он на месте. 4 года назад прихожу, хоп, а там уже тетрадки.
3: Потом, а собака такой есть не будет.
4: Потом, да, потом что-то заходил, там, хоп, а там уже совсем другое. Там уже какие-то полотешки лежат. Я имею в виду именно вот в этом месте. И потом появились вот эти вот мучения с кассами сначала были. Потом мучения с кассами. Они же там тоже специфические, насколько я помню, в Окее были. Что ты должен выложить сюда, потом переложить вот этот весь вес. Считается. Я не знаю, может, и, конечно, и поэтому бизнес-модель это навернулась. Но я помню, как открывался Окей.
3: Вот
4: и по тем временам это было прям, ребята, это было бомбяо. Во-первых, все это стояло на костях железобетонного завода, который еще к тому моменту многие помнили. Никто не верил вообще в торговый центр на этом месте. Но все-таки вот случилось то, что случилось. И мы движемся, город развивается. И вот, пожалуйста, город уже... Ну, в данном случае не город. Это сама, собственно, время переварило один магазин и открыло нам, теперь открывает другой. Будем надеяться, что жители, те, которые привыкли туда ходить, они умеют быстро перестраиваться, и ни у кого нету топографического кретинизма.
3: К разговору, кстати, да, про открытие...
4: Можно заблудиться.
3: К разговору, кстати, да, про открытие Окея в свое время, ты знаешь, как все-таки мы за это время все выросли, потому что тогда, в каком 2006-2007 году, Окей казался каким-то невероятно огромным. Теперь на фоне остального Мурманск-молла Окей, это просто плевок самый настоящий в смысле своих размеров. Так что мы все-таки выросли с вами за эти 20 лет. Узнаем сегодня у вас, какой магазин выбираете вы, чтобы пойти за продуктами. Чем руководствуетесь там? Расположение, ассортимент, цены, еще какой-то принцип. И по какой ушедшей сети вы особенно скучаете? Давайте вспоминать в том числе с вами
4: сегодня.
3: Да,
4: может, парковка.
3: А почему
4: скучали вы по парковке там? И именно из-за этого в Окей ездили. А сейчас лента.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Обсуждаем с вами сегодня новость о том, что вместо Окея теперь будет Лента. Еще летом один бренд другой поглотил. Посмотрел, кстати, специально для тебя. В июне сделка у них только случилась. Да, 2026 года. Разговор это давно хотели.
1: Я уже год об этом знал.
0: Но вот документы...
1: Долго они тянули.
0: Подписали, да. Только сейчас и уже видны изменения у Окея. В частности, поменялся у них режим работы. Теперь они 24 часа, как и Лента, собственно, функционируют. Ну а на всех рекламах сможете увидеть логотипы обоих гипермаркетов. Обсуждаем с вами сегодня, какой магазин выбираете вы, чтобы пойти за продуктами, чем руководствуетесь, что туда отправиться и по какой ушедшей сети вы скучаете.
1: Да, кто-то вот даже рейтинги составляет, например, Андрей пишет: «Доброе утро». Андрей, доброе. А, значит, первое место — сети Гурме, есть товары, которых больше нет ни в одном магазине города. Второе место — Лента, заехать, купить продуктов на неделю. Третье — Перекресток. Четвертое — все остальное — хлеб и что-то срочное. А скучаю по гипермаркету «Твой».
0: Это, кстати, волна, которую многие наши слушатели подхватывают, ну, пока еще не в комментариях нашей группы, но знаю, что мы эту тему просто периодически поднимаем, и имя «Твой» всплывает регулярно в этих обсуждениях. Ах, какой хороший был магазин.
1: Да, ну, не забыли еще, потому что были и до этого хорошие магазины, и они просто чуть раньше были. А сейчас, кстати, на том месте, имеется в виду на Кольском проспекте, достаточно мне понравился. Я не знаю, тут полярные мнения, потому что там открылся Перекресток, и он стал меньше, он стал компактнее, и как-то, не знаю, как будто ты на кухоньке хрущевочки готовишь, когда у тебя все под рукой. Небольшое ты тут, туда три шага, чик-чик-чик, взял, что мне надо, сюда, и мне практически не пришлось. Вот я один раз в нем был и сразу же сориентировался, что где лежит, и как-то все логично выстроено. Есть в этом, может быть, какая-то NLP-технология, но мне зашло.
0: Игорь нам написал в мобильном приложении, говорит: а мне и думать не надо, так как в моем доме на первом этаже Магнит. Может, иногда в мясорубку ездим, но скучаем по кулинарии Еврика.
1: Ну, к разговору, кстати, готовые продукты.
0: Да, к разговору, кстати, про Магнит. Он и мой дом окружает, причем с двух сторон. Ты вот налево пойдешь — в Магнит попадешь, направо пойдешь — тоже все равно попадешь.
1: Ну, ты прям в центре, я-то просто поближе к правому Магниту. А, слушайте, ну, не надо скучать по кулинарии Еврика. Дело в том, что само по себе вот это все сохранилось. Оно есть, и, насколько я понимаю, во многих перекрестках. По-моему, там именно эта же кухня этим и занимается. Как минимум, по-моему, у нас вот здесь в Волне. Судя по тому, что было при Евророссе, ассортимент, ну, способы укладки салатов, украшения и так далее. Как минимум люди, наверное, кто-то там из технологов одни и те же.
0: Андрей нам только что еще прислал сообщение в нашем приложении. Другой Андрей уже говорит: доброе утро, мне нравится больше Лента, в основном своими ценами, всегда там закупаюсь. Для меня, что за место Окея будет Лента, даже плюс — ближе добираться, так как приходится ехать на Радищево, самый ближайший для меня магазин. Ну и в дополнение Андрей нам прислал сообщение, говорит: а так Евроросса не хватает, магазины были удобные возле дома, всегда все было лучше, чем Пятерочка и Магниты.
1: Ну, мне кажется, Евророс, конечно, поскользнулся на своем слогане. В какой-то момент это воспринималось как шутка, но оказалось, что шутка, что это чуть ли не градообразующее предприятие. После этого и начались у этой сетки проблемы. Но это не связано ни с чем конкретно лично, а, скорее всего, вот просто с переходом, с глобальными изменениями в сфере торговли у нас в стране. Собственно говоря, и уход Окея из Мурманска — это не конкретно уход Окея из Мурманска, это конкретно как бы завяла сетка, так скажем.
0: Да, их осталось сейчас 75 гипермаркетов по всей стране, больше всего по Северо-Западному федеральному округу — 25 магазинов. Обсуждаем с вами сегодня, что у нас по поводу магазинов, которые вы ножками ходите, куда обычно отправляетесь, чем руководствуетесь, расположение, ассортимент, цены, парковка.
1: Или колесиками катаетесь.
0: Абсолютно верно. И по какой ушедшей сети вы скучаете? Еврик, Провизион, Спар, Рамстор, который мы вчера...
1: Вообще, у меня вычеркнут он из головы почему-то. Я его не запомню.
0: Может быть, у вас есть классные воспоминания. 488-448, группа ВК, приложение «Все открыто». Автохит прямо сейчас по расписанию. Давайте послушаем. Автохит. Ну, я думаю, что вы прекрасно и без меня сейчас оригинал вспомнили. Самое главное — оригинал видеоклипа на эту песню 50 Cent. В такой магазин, знаешь, можно и за хлебушком ходить каждые 20 минут, мне кажется, примерно. Кэнди Шап у нас сегодня в автохите.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль. Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в форму.

0: Эх, малой отличником станет.
1: Звони 707-105.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
3: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» остановила планы власти увеличить взносы на капремонт. В конце 2025 года мы предупредили чиновников. Повышать платежи за капремонт после принятия бюджета значит нарушать закон. «Справедливая Россия» продолжит защищать северян от поборов на капремонт. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
5: Круиз-контроль. Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
6: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power.

0: Климат-контроль.
1: Приятная погода пока сохраняется в Мурманске. Посмотрим, что у нас дождем будет в течение этой пятницы. Плюс 12 у нас уже на 8.20 утра. А сегодня, и говорят, что столбик термометра никуда не будет повышаться, ровно на таких же позициях. И останется в это 4 сентября. А вот насчет дождей большой разброс. Как всегда, смотрим в разные источники. И вот тот, который на букву «Я», начинается здесь тебе, пожалуйста, с 11 утра. И погнали прямо с перехода в ночь и в выходные дни. А вот заглядываем на другой сайт, где только все английскими буквами написано. Здесь тишь, благодать, серое,
2: хорошо,
1: хмурое
2: небо. Хорошо, хоть везде одинаковые цифры.
1: Это точно. Но никаких дождей здесь у нас не обещается. Как всегда, проговариваем о том, что в итоге случится. Мы в моменте будем рассказывать, про что видим, то и поем здесь.
2: Ну, будет как вчера днем, вот так же.

0: Я вчера днем под это, под Ниву залез, без дождя, что-то там поковырялся минут 15. Неудобно, но влазю, опа, дождь идет, ноги, смотрю, сырые.
1: Ветер у нас северо-восточный, 2-3 метра в секунду, и на этом спасибо, что сильно нам не задувает. Давай глянем, что у нас на выходные, хотя бы примерно.
0: Может, не будем людей расстраивать.
1: Планируется все, да,
0: так, не, господа не спортсмены, говорим. Мы вам так скажем, под трико что-то придется еще поднадеть,
1: шубу.
0: С собой сверху что-то придется подвзять, ну и, естественно, вас спасает вот это вот прекрасное настроение, спортивный настрой, и бежите вы там скачете или преодолеваете препятствия. Для всех, кто не будет в воде, есть нюансы. Те, кто в воде, проблем нету. Что сверху вода, что снизу, все равно.
1: А судя по этому благословению, ты не пойдешь, да, я так понимаю, завтра на мост?
0: Традиционно.
1: У нас плюс 12 градусов прямо сейчас в Мурманске. Завтра посмотрите сами, не будем вас расстраивать.
2: Круиз-контроль.
0: Вот это твой вопрос и мой ответ, он плавно нас переносит обратно к нашей теме, потому что вместо «Окея» теперь будет «Лента», и как бы на этом я бы поставил точку, потому что как бы, ну, мне все равно, я не люблю большие магазины, у меня эта нелюбовь, она развивалась буквально с первых моментов, единственное, что, ну, порой это казалось как будто бы удобно, когда ты приезжаешь, у тебя вот в одном месте ты можешь купить все, но... Это было недолгий момент, потому что потом вот развитие торговли привело к тому, что ты, в принципе, и в маленьком магазине у дома, если ты знаешь, где что лежит, и если ты понимаешь, что тебе надо, вот прям понимаешь, что тебе надо, а не так, что и давай, о-о-о, понабрал, потом смотришь, куда, что взял-то, непонятно, 7 тысяч отдал, это я, кстати, про ленту, вот за это я, собственно говоря, и не люблю, потому что очень много, о, как будто бы это все брал дешево, а оказалось, и, а потом раскладываешь, ну, мне из этого вот надо там 35 ассортимент, да, ты набрал, и из этого, ну, вот 12 вот этих продуктов. Что остальное это было? Зачем оно нужно? Ну, большой вопрос. Особенно, если ты там увлекаешься здоровым питанием, еще что-то, это вот сразу можно куда-то в топку. И был классный момент, это все-таки вот те, кто помнят, наверное, когда только открылся «Окей», а он начал в какой-то... Он сразу начал круглосуточно? По-моему, нет. Он
1: нет, а «Окей» ближе... не круглосуточный в принципе был.
0: Он был в один момент круглосуточный, потому что его можно было накануне новогодних праздников
1: вот, да,
0: посетить, да, и закупиться. И мы думали, что мы такие хитрые одни. Уложили детей и поехали туда перед Новым годом, условно, там, 30-го, допустим, в ночь на 31-е. И что вы думаете? Там просто каждый второй был знакомый. Там... очереди еще больше, потому что все набирали еще больше, это все еще дольше, это давно было, и после этого не, меню должно быть четким, и поход в магазин должен четко совпадать с этим меню.
1: К разговору про круглосуточные магазины, да, теперь «Окей» у нас становится работающим 24 часа в сутки еще одним магазином.
0: «Окей» перелицованный в «Ленту».
1: Да, да. Вот теперь у нас еще одним большим магазином, который работает нон-стоп, станет больше. Обычная концентрация их у нас здесь в центре, вокруг нас внезапно они как-то начали плодиться, потому что перекресток в «Волне» работает 24/7. И «Магнит», который появился в «Меридиане» сейчас, он тоже круглосуточный.
0: Ну, это туристическая направленность,
1: конечно,
0: понятно. Тут они, конечно, мне кажется, борются за туристов, так скажем, сегмента чуть-чуть пониже. Одни туристы у них все заказано и все с собой, ну, им принесут, их накормят там, а дальше уже вот тот сегмент, который не пойдет по ресторанам вечером, они вот зайдут в «Магнитик». Это вот такое, как мы путешествуем в Калининград условный, допустим.
1: А традиционно «Ленты» у нас работают на Радищева и на Шевченко тоже круглосуточно, но еще «Магниты» на Полярных Зорях и на Карла Либнихта. И если срочно что-то нужно, булку в 2 часа ночи, это к ним можно добро пожаловать. По поводу «Окея», кстати, а ты знаешь, было у нас такое особое даже развлечение отправиться вот именно туда за покупками, даже если тебе нужен какой-нибудь один батон буквально.
0: Так, и в чем кайф?
1: А я потому что был тогда прям сильно школьником, глупым, глубоким, только-только растущим. И мы изначально ходили домой из школы, из второго лицея здесь, в центре, угу, на жилстрой, тогда еще через пустырь. Так. А потом на месте этого пустыря...
0: Мурманск-мола не было.
1: Да, конечно, конечно. Время где-то нужно проводить.
0: Эти подростки собирались в Окей.
1: Да, тогда вся эта культура начиналась. Нет, ты знаешь, там был в другом...
0: Между булок и йогуртов шатались, да?
1: Это моя книга так будет называться, да. А к разговору, кстати, да, про отдельный кайф, что ты не идешь в магазин около дома, где тебе нужно у тети что-то просить, а вот это взвесить, ты как в крутом фильме, или как там рассказывают твои московские дружки, ты берешь тележку, кладешь на свой батон, потом копейки считаешь, жалко, правда, вот так вот в кулачке. Если хватает, то покупаешь. Но это был прям кайф настоящий, покатать эту тележку, когда мне было лет 12-13.
0: Из-за вас и сделали потом эти тележки-копилки, куда надо денежку вставлять.
1: Ну, это ересь, конечно, до сих пор. Я каждый раз, когда встречаю, думаю, откуда мне 10 рублей-то взять?
0: Что хочется сказать, ребята, все течет, все меняется, и судя по тому, что происходит сейчас, в том числе в тех небольших магазинах, которые есть вокруг наших домов, там и красные, они почему-то все красные. Не красные и белые, а вот чисто красные, да. Дальше, я боюсь, людей там станет... Теть не будет уже. Теть уже сейчас на кассах практически нет. Допустим, вот тот магазин, куда ты, Сережин, как для тебя, налево, наверное, ходишь, да? Вот там на кассах, да, там надо тетю позвать, чтобы она подошла, потому что они все заняты в раскладке, и есть несколько касс самообслуживания. И некоторые меня, допустим, удивляют, когда человек стоит там, выстаивает очередь. Он по карте платит, но он не идет почему-то на кассу самообслуживания. Но это удивление, честно говоря, из заправок тоже передается. Благословенные времена, когда там не было вообще никаких проблем, для меня тоже было странно, что люди вот с бумажечкой и идут на кассу. Зачем? Можно вообще никуда не ходить.
1: Вспоминаем с вами сегодня, какие классные магазины были в вашей жизни, наоборот, вам что-то не нравилось, и хорошо, что они ушли в принципе. Ну а еще узнаем, какие магазины выбираете вы, чтобы пойти за продуктами, чем там руководствуетесь, почему именно туда каждый раз отправляетесь. 488-448, группа ВК, приложение. Обсуждаем с вами сегодня покупку продуктов, но только ножками, ножками.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Маршрут перестроен. Продолжайте движение до базы «Строймикс». Пункт назначения – большая распродажа саженцев со скидкой до 50%. Мурманск. Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки. Поехали!
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377. Geely Omega.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442. Круиз-контроль.
2: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Обсуждаем с вами сегодня, какой магазин выбираете вы, чтобы пойти за продуктами, чем руководствуетесь и о каких магазинах с теплотой вспоминаете. Сергей написал нам комментарий в группе во ВКонтакте. Еврик точно нет. Неожиданный комментарий. А вот в Дикси всегда набирал дешевых фруктов. Написано у нас в группе во ВКонтакте.
1: Сергей, интересно, такие воспоминания и как они закрепились. Тут, наверное, все вопрос в том, какой Дикси, потому что магазин магазину рознь. Все зависит от тех, кто там работает. Я, допустим, в качестве яркого примера Дикси, к сожалению, запомнил этот магазин в бывшем Восходе, где тебя встречают, вот в нашу, скоро она наступит, желательно попозже, вот такую вот осень, либо весну слякотную, сразу же картон, который расстелен, он уже полунабухший. И дальше ты по этому сказочному картону, как шейх, идешь между рядами. Вот как-то там вот так вот весь магазин был. Кроме тебя, встречают тебя атланты, которые крышу не держат ни свою, ни чужую. Они такие, ну, знаете, возле Восхода там постоянно. Раньше, не знаю, сейчас я, кстати, там и не был. Надеюсь, что уже эпоха прошла. Но вот в момент, когда там существовал Дикси, именно там вот так все и было.
0: Ты знаешь, я всегда вспоминаю Дикси, который около, на перекрестке у бывшей охоты располагался, впечатления вот ровно такие же. Почему-то люди, которых я там
1: на
0: встречал.
1: Углу?
0: Да. Там магнит сейчас располагается.
1: А, ну это же лабиринт. Это не магазин. Ты путаешь. Это магазин, в который на углу, правильно?
0: Ну да, конечно.
1: На углу,
0: да,
1: охоты. На полярных зорях. Тебе надо там жить. Для того, чтобы ты знал, где что лежит. Потому что там же такие... Ты пошел, вроде сметана. Спрашиваешь, где она? Вот там вот.
0: Ты знаешь, дело даже не в этом. Я скорее про контингент, который я там постоянно встречал. Казалось, какой-то питерский сквот, понимаешь, переехал вот именно туда. Все неформалы.
1: Слушай,
0: Мурманска,
1: ну,
0: были именно в Дикси почему-то.
1: Есть же у нас в городе разные. Есть правдивые, есть неправдивые истории и теории. Так вот, по одной из теорий, вот такой вот, знаете, это обычно люди, которые ходят в шапочках из фольги. Они такое рассказывают, что улица Полярной Зори построена на болотах, а эти болота до сих пор, они не могут поглотить пятиэтажки, но выдают газы. И именно благодаря этому в других условиях такие люди, а они давно бы исчезли и растворились в истории, а здесь, благодаря тому, что они живут на этой улице, они сохранились.
0: Маргарита нам, кстати, вот снова другой взгляд на Дикси показывает, говорит, что не хватает этого магазина, он бюджетный был, и магнит тоже, говорит, рядом с домом, и по деньгам тоже все хорошо и симпатично, по версии Маргариты.
1: Ну вот, видимо, повезло с теми людьми, кто работал в этом магазине, потому что вот у меня, к сожалению, такие впечатления о Дикси остались не самые приятные.
0: Алексей нам передает вкусный привет и говорит, в Мурманске выбираю вкусвилл и ставлю лайк, потому что качество без лишних добавок, на полках красиво и разнообразно. У меня вот, знаешь...
1: Подождите, это он один у нас, правильно?
0: Да.
1: Мы об одном магазине,
0: да,
1: говорим?
0: Да, в детском мире, который,
1: видимо,
0: располагается.
1: Видимо, я не в тот момент там бываю. Потому что у меня образ сформированный на основе там столичных, пару раз был в тех. И как бы наш, он, я когда туда прихожу, вот он немножко похож на этот, на Дикси.
0: На Дикси.
1: Да. Там какой-то... И при этом ценник-то остался утренний, когда, наверное, все это бодрячком раскладывали. А к вечеру уже и половины нету, только цены смотришь, и все там как-то так.
0: Я вот тоже подпадаю под флер московского вкусвилла. Ты знаешь, заходить страшно. Даже через окно ты поглядываешь и видишь, там шелуха от лук какая-то украшает вход в магазин.
1: Не, ну если лук по 200, то шелуха-то, ну, это,
0: да,
1: тоже, знаете, как позолота.
0: Ты знаешь, и при этом вот не могу себя пересилить, и такое ощущение, будто магазин не для меня. Ну и Дикси тоже, знаешь, я что-то среднее между вот этими двумя магазинами продуктовыми.
1: Не, ну он определенно имеет, конечно, я имею в виду вкусвилл своих покупателей, потому что там есть та продукция, которой нет в других, это вот те, кто верит, что им надо там миллион килограмм белка на килограмм собственного веса, и белок должен быть там везде, уже даже и мемы про это пошли, что человек приходит в магазин, и везде ему пишут «вода с белком». Кстати, по-моему, такая уже есть в Штатах. Это нас ждет, это наше будущее.
0: Да, 488-448, пока не про будущее. Говорим с вами про магазины, в которые вы ходите каждый день. Куда же все-таки за продуктами отправляетесь? Чем руководствуетесь при выборе? И по какой ушедшей сети скучаете? Открыто еще приложение и группа ВКонтакте. Скоро вернемся.
2: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110/1.
2: Круиз-контроль.
3: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
2: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Зацепили мы наших слушателей разговором про Дикси. Вот нам два комментария аж по этому поводу прилетело.
1: Защиту, надеюсь.
0: А Сергей нам написал, говорит, насчет картонок вы абсолютно правы. Но мне эстетическое удовольствие доставляют цифры на ценниках. Вот мраморный пол уже на втором месте. И по этому же поводу Степан написал, говорит, насчет Дикси, который был на углу Кнеповича, Полярной и Зори, то не раз туда ходил. Удобно и от гостиницы недалеко. Зачастую именно этот магазин по пути и был. Жаль, Магнит в итоге поглотил все.
1: Ну, а почему жаль? Там, ну, все-таки, если сравнивать Дикси и Магнит, мне кажется, Магнит, он классом повыше был, и всегда именно поэтому он и сохранился.
0: К разговору, кстати, про картонки на полу, я прям помню, сильно впечатлился, когда в Дербент приехал, и ты заходишь туда в торговый центр, а там, ну, не картонки, а вот реально для шейхов ковры лежат вообще. Даже около мороженщика на улице, там обязательно ковер у тебя лежит, понимаешь, для эстетики в том числе. Очень красиво все это.
1: Ну, для тех, кто ностальгирует по картонкам, я могу сказать вам адрес. Это недалеко, Сережа, от нас с тобой тоже есть. Это небольшой ларечек.
0: О, да.
1: Вот, и они застелят порой картонки, но они их как-то наблюдают за ними, и они всегда в хорошем виде там, даже зимой.
0: Свежие,
1: вот да. Это удивляет, да.
0: Ты знаешь, они вообще какие-то очень классные ребята, вот это маленькое магазинчики, потому что они на 2 месяца ушли в отпуск сейчас. Могут
1: уже
0: себе
1: вышли.
0: Позволить. Ну, красота.
1: Мы
0: вообще
1: разговаривали.
0: Степан нам еще докидывает комментарий, говорит, в лентах без их карты делать нечего, крайне кусачие цены. Я еще успел застать Евророс в пару приездов. Вообще жаль, что многие местные сети за открываются, в них обычно цены ниже. В Мурманске, как и везде, в основном пользовался пятерочками, перекрестками, магнитами, в окей, только как на экскурсию.
1: Ну, слушайте, два момента. Во-первых, то, что цены у вас по карте, разница большая с теми, что на кассе будут, ну, точнее, вот по карте и то, что там написано. Это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, ты понимаешь, что есть некая хитрость, потому что там все равно супер дешево не будет. То же самое у нас одна красная ЗС делает федерального уровня. Я именно поэтому там и перестал заправляться, потому что, ну, как-то... Это же, по сути, обман. Это, по сути, привязка через карту и так далее. А вторая мысль какая? Я что-то хотел сказать.
0: Казино всегда в плюсе остается, да. Андрей нам оставил комментарий в группе во ВКонтакте. Скучаю по Спару, пишет Андрей. В окей последние пару лет и хлеб гадость. Раньше был хороший, когда только открылся. В ленте пока хлеб отличный. Выбираю ленту, она по пути на работу и работает всегда. Удобно в 7 утра заехать или ночью, там погулять, когда народу немного. В окей нравится большой ассортимент и размер магазина. Ну а в принципе искать всякие интересности по акции, радоваться, что нашел что-то интересное или хорошее со скидкой. Еще минус магазинов, которые далеко от дома, надо как-то притащить все это домой. Если попался продукт, который испортился, то лень ехать возвращать. Был случай, заказал доставку из Икеи, было много молока и пару пачек испорченных, хотя по срокам все супер, но пить невозможно. Написала, мол, так и так, было 3 пачки с этой даты и все испорчены, проверьте у себя, может партия плохая, так они мне возврат сделали за все молоко, что я у них взял, а там пачек 5-8 было. Неожиданно и приятно.
1: Ну, по молоку мы тут, конечно, собрать, потому что я раньше вручную коробками брал, но потом уже, когда спина сказала, хватит это делать, стал заказывать. Раз в 2 недели у меня большой заказ, там от 12 штук молока и плюс еще что-то. Но это заказ и тоже делаю вот в магазине в красном. Сам уже не хожу за такими большими наборами, потому что я, кстати, определился. И поэтому для меня история, наверное, с гипермаркетами огромными и закрылась, потому что я примерно понимаю, что я буду готовить, я беру только то, что мне нужно, да, и еще там детям, допустим, что-то. И поэтому у меня никогда не получается, что я полную корзину набрал. Если только я не беру плюс арбуз.
0: Это отдельный разговор. Слушай, ну как-то оранжевый магазин и продуктовый сильно возбудил наших слушателей. Геннадий только что написал, говорит, после Дикси, помнится, руки помыть хочется, даже дверные ручки ужасные, про магазин молчу.
1: Ну, вот видите, да, такие воспоминания есть, и именно поэтому Дикси сейчас и нету, потому что, как говорится, рыба гниет с головы, соответственно, эта модель долго. Люди голосуют рублем, даже несмотря, что там, как поговаривают, были весьма скромные ценники, но вот мы имеем то, что имеем, в итоге нам главное, что, чтобы было уже красиво. Ну, не то чтобы красиво, как есть... Не Елисейский магазин, конечно, но хотя бы чисто, удобно, плюс парковочка, допустим, ну и какой-то достаточно широкий ассортимент.

0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Не унимаются наши слушатели. Игорь нам написал сообщение в приложении. Говорит, первое, чем встречал Дикси, это вонь сгнивших овощей и фруктов. И при этом есть у нас, понимаешь...
2: Ну, однако, да, есть у нас люди, которые, можно сказать, скучают по этому магазину. Ну, любопытно, и как избирательна память, и как вот все-таки, что у тебя зафиксировалось. Цена... либо образ в целом магазина. Это интересно. Так, комментариев у нас много. Александр пишет: пятерочка просто, потому что через дорогу от дома был бы другой магазин, ходил бы в него.
1: Здесь все очень понятно. У меня ровно так же отношения с магазинами и складываются. Что есть, то и люби, как будто
2: ну,
1: у тебе подсказывает.
2: Как бы у нас с тобой-то выбор не широкий, потому что это один и тот же магазин, просто налево пойдешь, в этот магазин попадешь направо. Но, между тем, я отмечу, что настроение в этих, они как будто бы разные. Вывеска одна, но настроения разные. Один он более проходной, такой потоковый, там движ постоянно, а другой менее проходной. И там уже, знаете, ты приходишь, с тобой здороваются, во-первых.
1: Да.
2: Здравствуйте, улыбаются, там знают даже, что ты спросишь, в конце концов, где ты опять заблудился. Водоросли Нори, вот одно из последних. Я, оказывается, через них каждый день проходил мимо и не обратил, что это они.
1: Очень у нас, конечно, полярные комментарии набрались в нашей группе во ВКонтакте, даже в отношении к Евроросу. Не все так однозначно, как я, если честно, предполагал перед тем, как мы эту тему запускали. Есть те, кто говорят, что да, ну вообще не надо, вообще не ностальгирую. Вот Дикси говорит, это вот нормальная история. Вот Сергей нам об этом писал, в частности.
2: Слушайте, ну классно. Хорошо, когда у нас есть выбор, хорошо, когда этот выбор, он не обоснован исключительно стоимостью, потому что у нас и магазины и топовые по цене и по выбору продуктов тоже попадались в этом перечислении. Да, нет, ты ходишь в Магнит, но в Сити Гурме ты зашел там раз в полгодика, а кто-то оглядеться, а кто-то и наоборот. Вот хочется какое-то блюдо приготовить, а там ингредиенты есть.
1: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей «Юрлиц», Кольский 110/1, 655-655.
2: Короче, прекрасно, что есть выбор. Ничего страшного, что названия меняются, вывески меняются. Как правило, часть тех, кто работал в этом магазине, чаще всего большая часть там и остается. И очень многое зависит от людей. В конечном счете, кто укладывает картонки на пол? Не сам магазин, не приезжает менеджер из Москвы или из Краснодара это делает. Нет, те люди, которые там работают.
1: Макс Байков, спасибо тебе за это обсуждение. Мы с тобой не прощаемся, еще услышимся. Новости,
2: да,
1: потому
2: сегодня
1: что у нас впереди.
2: Сегодня на новостях я с вами. До встречи.
0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: В России могут провести масштабную перепись воробьев за 13,5 миллионов рублей. Как минимум 66 регионов, и поучаствовать в переписи может каждый желающий, даже школьники. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Помните историю про китайцев, которые в середине прошлого века решили, что воробьи съедают слишком много зерна и изничтожили невероятное количество особей? Это была государственная кампания. А в итоге оказалось, что без воробьев еще больше зерна съедают насекомые. Поэтому в 1960 году власти официально реабилитировали птиц, исключили их из списка вредителей, заменили на клопов и запретили их отстрел. После чего уцелевшие особи и миграции из соседних регионов позволили природе восстановить баланс. Эту трагическую ошибку китайцы совершили с полевыми воробьями. А теперь ученые по всей Европе бьют тревогу из-за исчезновения воробьев домовых, тех самых привычных для нас городских маленьких птиц. Оказывается, снижение их численности наблюдается уже несколько десятилетий, особенно заметно в крупных городах. В Великобритании численность домового воробья с 1970-х упала примерно на 70%. В Париже ситуация еще драматичнее. Исследование почти 200 участков показало падение численности воробьев на 89% за 2003-2017 годы. В России ситуация сильно недообследована. Поэтому с 2023 года проводится всероссийская перепись воробьи на кустах. И теперь задевается тот самый масштабный проект на 66 регионов, с которого я начала. Ну вот вам пример Москвы. В старых районах внутри Садового кольца средняя плотность домового воробья в 70-е годы составляла 3625 особей на квадратный километр, а уже к 90-м сократилось больше, чем в два раза. Исследователи связывают все это с изменением городской среды. Уменьшение количества кустарников, скашивание травы, глухая облицовка зданий – все это сокращает места для гнездования и кормовую базу. Плюс загрязнение, болезни, бездомные кошки. Да и сдались нам эти воробьи, скажете вы. Но все не так просто. Воробей – это не птица, которую мы должны спасать ради самого воробья. Это маленький тест, который показывает, насколько живыми остаются наши города. Исследователи прямо называют воробья Urban Sentinel Species. Вид-индикатор, своего рода сторожевой вид города. То есть нам нужен не воробей сам по себе, нам нужен город, в котором может жить воробей. Потому что такой город, скорее всего, имеет больше зелени, насекомых, кустарников, живых изгородей и разнообразных микросред. А значит, он лучше подходит и множеству других живых существ, включая человека. Парадокс заключается еще и в том, что воробей – один из самых успешных видов в истории человечества. Он распространился по миру вслед за нами. И теперь происходит обратное. Наши города становятся менее пригодными даже для птиц, которые эволюционно специализировались на жизни рядом с человеком. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Так, как хотел бы я сейчас передать этот метафорический пас своей коллеге Кате Новиковой, чтобы она тоже поигралась немножко с темой круиз-контроля и вспоминала и про Визион, который на горе у нее возвышался, и магазин майонез Ивушка, чтобы снова прозвучал в эфире на Power Hit Radio. Но Катерина сегодня, к сожалению, на связи только с помощью мобильного приложения Power Hit Radio. Решила что-то она под занавес этой недели немножечко приболеть. По этому поводу можно Катерине отправить лучи добра, здоровья и скорейшего выхода уже на следующей неделе. Надеюсь, что выходные без работы ее исцелят. Ну, а все остальное у нас по-прежнему все на своих местах. Музыка, естественно, классная будет у нас в течение не только ближайших двух часов, но и, в принципе, всегда. Это все-таки Power Hit Radio. Рубрики «Розыгрыши», естественно, без призов мы вас сегодня не оставим. И даже новости в 10.00. Все как всегда, все по плану. Завершаем вместе с вами эту рабочую неделю. Те, кто с нами остаются с прошлого часа, спасибо, что все еще здесь вместе с нами. Всем тем, кто только что присоединился, говорим вам, естественно, традиционное доброе утро.
1: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
4: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Сергей Сачков.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Ворыханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский 51, дробь 8. Бродит у нас над заливом какая-то дымка. Возможно, это тот самый пульверизатор, который включается у нас над городом уже последнюю неделю. А может быть и стороной также над морем и пройдет. Надеемся, естественно, на последний вариант. Ну, потому что информация об осадках, как всегда, у нас разнится в максимальной своей степени. Кто-то настаивает и голову свою обхватывает из погодных ресурсов, говорит о том, что с 11 утра начнется и будет заливать все выходные. Кто-то стоит уверенно на своем и говорит о том, что никаких осадков в Мурманске не будет. Да, пасмурно, но сегодня без дождя. Обойдемся. В моменте будем реагировать и рассказывать о том, что у нас здесь за окошком происходит, но в центре Мурманска пока все вполне себе красиво, да и по градусам приятно на самом деле. Плюс 12 прямо сейчас показывает наш студийный термометр, но ветер постепенно, если честно, начинает усиливаться. Направление у него северо-восточное от 3 до 5 метров в секунду, а всего лишь час назад был 1-3 метра. Надеюсь, что дальше мы в прогрессе это увеличение с вами тоже не увидим. Пока, да, осенняя, но приятно пасмурная погода. А в эту пятницу какие красивые уже рыжие сопки на той стороне залива, поэтому всех заклинаю воспользоваться погодой и по возможности отправиться побродить по этой красоте. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты. Натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство – качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-Порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 51/8 ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».

дополнение к прогнозу погоды пришло нам сейчас аудиосообщение от нашего слушателя, который подписан. Это Каверин. Сами, как говорится, догадайтесь, кто нам тут сообщение присылает с утра пораньше. Говорит, что на Ленинградке осадки прям плотненько сейчас у нас идут, но стоит в город повернуть, к плазме вниз туда спуститься и как будто выключает это тут же. Надеюсь, что там это пускай и остается, и в Мурманск к нам сюда, ну совсем на ближние рубежи не приходит.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Пайков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Сейчас многие процессы переходят в интернет, и юридическая сфера не стала исключением. Предложений онлайн-консультации или удаленного юридического сопровождения с каждым годом становится все больше. Как рассказал эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, сфера развивается, но некоторые вопросы решить удаленно по-прежнему сложно.
3: Как правило, для гражданина, обращающегося за юридическими услугами, результат оказания таких услуг, результат судебного разрешения такого дела носит важный, значимый характер. Это может быть взыскание денежных средств в достаточно крупной сумме, это может быть формат семейного спора, такого как раздел имущества, спора, касающегося воспитания детей, места проживания детей.
2: Немаловажные факторы, влияющие на выбор специалиста онлайн или офлайн, это безопасность и доверие.
3: При обращении к юристу онлайн высок риск того, что это могут быть мошеннические действия, это может быть неквалифицированный специалист. При обращении в юридическую компанию, офис которой присутствует в определенном городе либо районе, всегда можно прийти туда в рабочее время, на консультации очно, лично встретиться с юристом, который будет вести дело, получить консультацию, убедиться в компетенции конкретного юриста, компании в целом.
2: Что касается представительства в суде, то действительно не всегда юрист обязан присутствовать там лично. В некоторых случаях, особенно если речь идет о незначительных суммах исковых требований или упрощенных производствах, документы подаются дистанционно. Однако нужно учитывать требования закона и разъяснения судов, определяющие процедуру удаленного участия в заседаниях.
3: Следует отметить, что ведение дела в суде, именно такая услуга, как представитель в судебном процессе, наверное, будет достаточно сложно реализована в онлайн-формате. На мой взгляд, несмотря на то, что судебная система, что касается судов общей юрисдикции или арбитражных судов, переходит в режим онлайн, но очень медленно и не всегда это хорошо работает. Предусмотрен формат видеоконференц-связи, но представитель доверителя все равно приходит в суд в другом регионе и представляет интересы доверителя в другом суде.
2: В общем, как отмечает Антон Северин, онлайн-сервисы подходят для некоторых правовых ситуаций, не требующих обязательного личного присутствия.
3: На мой взгляд, данной услугой было бы полезно воспользоваться, если у гражданина возникает какой-то правовой вопрос, ему нужна небольшая консультация по тому, как ему действовать, как себя вести, что предпринять в данной конкретной ситуации, возможно, онлайн-юрист был бы полезен и дал бы оперативную консультацию для гражданина. Если мы говорим о ведении дела в суде, в каком-то более масштабном мероприятии, то, на мой взгляд, обращение в юридическую компанию, офис которой присутствует в городе, был бы более правильным.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Снова в школу. А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
5: Акция месяца. Ура! Снова в школу. В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
6: 17 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
7: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Мы с вами сегодня находимся в Венесуэле. И да, без интриги у нас, потому что за это отвечает наша Екатерина, которая сегодня решила неожиданно поперек своего рабочего расписания все-таки отдохнуть и набраться сил, вернее, болезнь так для нее решила. Это она у нас специалист по астроновидению, по выискиванию всяких необычных и интересных фактов. Но что я буду здесь подъедать хлеб прямо изо рта своей коллеги? Ну, то, что Венесуэла находится в Латинской Америке, вы и без меня это прекрасно знаете. Что говорят на испанском языке, так тоже для нас не откровение. Лучше я вам расскажу про тот трек, который воцарился в тамошнем музыкальном чарте. И, кстати, называется он тоже на испанском. Viva la vida! Сегодня у нас от Coldplay на первом месте в Венесуэле. Но хотя группа-то у нас британская, и здесь все, конечно, смешано. И я помню те времена, когда Viva la vida только появилась в принципе, и соответствующий альбом тоже выложили на все музыкальные стриминги. И тогда, в 2008 году, он мне казался каким-то чрезмерно усложненным, таким слишком претенциозным, и больно много всего в нем было напихано. Ну, давайте начнем с названия, о том, что оно сделано, как мы уже выяснили, на испанском. Обложку этого альбома украшает картина французского художника «Свобода, ведущая народ», и там «Французская революция». Ну, а на обложке сингла песни «Да здравствует жизнь», именно так Viva la vida переводится, тут тебе, пожалуйста, натюрморт Фриды Кало. В общем, очень много всего, и какие-то исторические, христианские отсылки в текстах, и тогда как-то не принял я для себя все это свежее творчество группы Coldplay, но прошло сколько, получается, дайте посчитать, мне срочно 18 лет получается, и совсем как-то по-другому этот трек слушается вполне себе, значит, таким классным приветом и очень легкой достаточно композицией. И непонятно, то ли это музыка наконец-то настоялась и своего момента дождалась, то ли я наконец-то вырос и готов такое тоже воспринимать. В любом случае, заслуженное первое место в музыкальном чарте Венесуэлы. Давайте послушаем Coldplay, Viva la vida сегодня у нас в золоте чартов.

0: Самая продаваемая песня в iTunes в 2008 году – Coldplay «Viva la Vida». Сегодня у нас на первом месте в музыкальном чарте Венесуэлы. Соответственно, в золото чарта попала эта композиция абсолютно по праву. Использовали ее еще и в рекламе и iPod, и iTunes, и многочисленные фильмы, подростковые сериалы. В общем, действительно востребованная песня оказалась и по праву получила премию Грэмми в 2009 году в номинации «Лучшая песня года». Но только, конечно, не Ангелина Вовка у них это мероприятие ведет. Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной набор осенних детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
1: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем Знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология Сервис». Телефон горячей линии 25-00-15. 25-00-15.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
0: Политическая реклама.
5: Пока другие молчали, справедливая Россия с тысячами северян 5 лет боролась за наш океанариум. Вместе мы спасли тюленей от смертельной перевозки в Москву. Добились митинга и остановили эту преступную авантюру. Нашли специалистов для реконструкции. Помогаем коллективу и ластоногим артистам. Справедливая Россия продолжит добиваться передачи океанариума в собственность региона. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
6: Сергей Сачков.

0: Фактомат.
1: Разыгрываем прямо сейчас 2 электронных пригласительных на спектакль. Ну и напоминаем, что спонсор рубрики ООО «МОТКИС» – Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. Телефон 7-4-9-7. Ну а по нашему номеру 488-448 уже кто-то дозвонился. Давайте знакомиться. Доброе утро. Вау! То есть вы добровольно сейчас отказались от электронных пригласительных? Вот те раз. Но, возможно, был какой-то другой повод для вашего звонка. Чуть позже, когда мы поиграем, будет музыка звучать, можно будет перезвонить, если на ушко хотите пообщаться за эфиром. Ну, а сейчас открывается возможность для другого нашего слушателя. Узнаем, для кого. Доброе утро.
2: Доброе утро, Дмитрий меня зовут.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Смотрите, будем обсуждать с вами сейчас события 4 сентября. Это сегодняшняя дата. Если что, буду вас просить отвечать либо да, либо нет, в зависимости от степени вашего согласия с утверждениями, которые я вам сейчас предложу. За это я вам сегодня тоже буду ставить плюсики. Не Екатерина. Я сегодня, как в той известной детской песне, «Осьминога, восемь ног сегодня». Но мы с вами совсем справимся. Возможно, вы даже выйдете победителем. Узнаю об этом через час. Ну а давайте для начала к игре перейдем. Желаю вам удачи. Поехали. По народному календарю Агафон огуречник. Это чистая правда, если что. Если день сегодня выдался ясным, то солнечная погода продержится до октября. Верите в такую примету?
2: Да.
1: И правильно делаете. Дождь сегодня, если будет, то и осень будет у нас соответствующей. Международный день тэквондо. Это боевое искусство родом из Китая. Все правильно?
2: Да.
1: А вот зря вот так, оно из Кореи, кстати, с 94 года в числе олимпийских видов спорта. Для вас северный вопрос. 135 лет назад родился Захар Закупнев, это первый командующий Северной флотилии. И тогда столица Северной флотилии была в городе Полярный. Да или нет?
2: Да.
1: Все правильно, ну а переезд в Североморск случился только в 1947 году. 138 лет назад был получен патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой. Фотоаппарат «Кодак» производила одноименная фирма. Все верно?
2: Да.
1: Да, как я тонации подсказываю за всех сил, но нет, видимо, пока еще не работает. Эта фирма называлась, которая фотоаппараты «Кодак» производила, сухие пластины Истмана. Лучше бы «Кодак», согласен. В 1991 году Свердловск переименован обратно в Екатеринбург. Ну а город Саратов – это бывший Куйбышев. Все верно?
2: Нет.
1: Естественно, нет, это Самара. Городок, а мы двигаемся дальше. 51 год назад вышла программа «Игра «Что, где, когда»» и знаменитый «Черный ящик» появился в передаче прям с самого первого выпуска. Верите в такое?
2: Да.
1: «Черный ящик» только спустя почти 10 лет придумался, но нет, первый выпуск был совсем-совсем другим. 92 года исполнилось бы сегодня Эдуарду Хилю. Песня «У леса на опушке жила зима в избушке» сначала вообще не понравилась слушателям. Да или нет?
2: Да.
1: Эдуард работал еще больше полугода над новой версией, потому что она вначале прям-таки провалилась. За это вам плюс, и успеем последний вопрос вместе с вами. Певица Бейонсе сегодня празднует свое 45-летие, и объявление о ее беременности попало в Книгу рекордов Гиннесса. Может такое быть?
2: Да.
1: Очень популярная девушка, это правда, по всем фронтам. Ну, а у нее, кстати, трое детей уже, поэтому Книгу рекордов скоро будет разрывать прямо-таки. Итак, в эспресс-формате подсчитываю, сколько плюсиков вы сегодня набрали. Слушайте, а вы прям отличник, прям в прямом смысле этого слова. У вас 5 верных вариантов ответа, по этому поводу вам персонально аплодирую. И на линии вас прошу оставаться за эфиром. Еще немножко поболтаем с вами, потому что вы прям самый настоящий претендент. Но останете ли вы победителем нашего розыгрыша, узнаем об этом через час. Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры». «МОТКИС» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Подробности ВКонтакте «МОТКИС» для лиц старше 12 лет. Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Я предлагаю куда-нибудь еще и вечером сходить, потому что мы вообще не расстаемся с тобой. Есть ли смысл расходиться, я тебе так скажу?
3: Интересное предложение.
2: А, пятница, а? Как начинается?
3: Доброе утро, и про пятницу сегодня тоже будут новости. Итак, поехали. У микрофона Максим Байков, спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5, магнитно-резонансная томография, мощный инструмент на страже вашего здоровья. Мурманск переходит к финальному этапу подготовки к отопительному сезону. Как сообщил глава города Иван Лебедев, на объектах теплоснабжения начались пробные топки котельного оборудования. Во время них в квартирах возможно легкое потепление батарей или незначительные колебания давления. Это нормальный процесс проверки циркуляции теплоносителя при возникновении нештатных ситуаций на внутридомовых коммунальных сетях. Необходимо сообщить в управляющую компанию или по телефону 2051. Один раз я был очевидцем такой нештатной ситуации. Слышишь, и в стене что-то... А потом смотришь, и стена такая тюк-тюк-тюк-тюк-тюк начала потеть. В общем, в этом случае скорее надо звонить, потому что, да, ты страдаешь, у тебя кусок стены, если в стене батарея. И, естественно, очень мощно страдают соседи под тобой.
2: Ну, я правильно помню, что у нас должно подержаться плюс 8 градусов на протяжении 3 дней, чтобы у нас отопление появилось в наших квартирах.
3: Ты знаешь, я мурманчанин коренной и очень много лет здесь прожил. Как бы формула такая, но все иногда случается чуть раньше, а порой и чуть позже. Год у нас выборный, вполне может быть, что потеплеет раньше.
2: Ну, всякое бывает.
3: В общем, но будем следить за погодой. Так, Малахов предлагает перевести в Апатиты Шуховскую башню. Как сообщает Сверпост, об этом шоумен написал в своей телеге. Давайте заберем ее в Апатиты, указал он в сообщении со ссылкой на информацию о демонтаже башни. Кстати, до наших дней в мире сохранилось около 20 оригинальных гиперболоидных конструкций инженера Владимира Шухова. И Москва, кстати, это не то место, где их большое количество. Больше всего, по-моему, в Нижегородской области. И возле одной из них мне даже удалось побывать. Это башня на Оке. Единственная в мире многосекционная гиперболоидная опора линии электропередач. Их было несколько, две через Оку. И вот возле города Дзержинск, в поселок Дачный, мы приехали, потому что очень рано приехали и взяли машину в аренду, специально чтобы туда. Короче, в районе 7 утра, по-моему, мы там были. Это было пару лет назад, и тогда еще реконструкция вот этого объекта на левом берегу реки Оки, она только завершалась. То есть там еще видно было, дорогу не до конца отремонтировали, ну, на легковушке мы проехали, и забор стоит.
2: Да.
3: И как бы и хорошо бы и внутри оказаться, да, забор мешает, дяденька выходит нам навстречу, и говорит: ребята, а вы откуда? А по нашим лицам видно, что мы из Мурманска. Мы ему доложили, он говорит: заходите, не стесняйтесь. Говорит, погуляйте, посмотрите. Вот, ну, вкратце рассказал нам историю. А дяденька вообще там просто сторож.
2: А ты знаешь, можно так далеко в Нижегородской области не отправляться. Просто переехать на Стрелку, где Ока и Волга впадают друг в друга. Там, конечно, не такая массивная, скорее пока еще декоративная, где погаузы стоят.
3: Да, это не оригинал. А там оригинал. И она единственная. А лучше всего ее еще и наблюдать. Как-нибудь приехать так, чтобы вы, допустим, вечером в этот поселок попали и еще походили под ней, когда светло, и потом там темнеет же резко, со стороны посмотреть на нее. Там чуть ли не миллионы светодиодов, а она украшена, в общем, светится колоссально.
2: Ну, а к разговору про новость, которую ты нам принес. Нам Андрей Малахов все эти годы говорил, чтобы мы не переключались. Андрей, все-таки иногда нужно выдыхать и переключаться.
3: Давайте не все воплотить.
2: Не все идеи, да, нужно воплощать в жизнь, это точно.
3: Не, в целом, конечно, он молодец, классно.
2: Да вопросов нет.
3: Главное, что вот с налогами решили проблему там, и все хорошо, я имею в виду по санаторию. Так, следующая новость. Следующая новость у нас такая, ребята, сегодня сегодня пятница, и она пятничная, но про следующую пятницу, ведь она в нашем регионе будет безалкогольной. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в день трезвости в 18 регионах России. Его, кстати, отмечают 11 сентября. В этот день православный мир вспоминает смерть Иоанна Предтечи на пьяном пиру во дворце иудейского царя Ирода. Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году. Как вы думаете, где? Понятное дело, в Петербурге.
2: А,
3: с 14-го года его начали отмечать регулярно, а в современной России традицию возобновили в 2005 году, а в 2014 празднику присвоили статус всероссийского. Но... надо отметить необязательного. Как я уже говорил, в 18 регионах регионы приняли волевое решение. В этот день мы не будем продавать алкоголь, в том числе Мурманская область, следующая пятница. Кроме того, из популярных среди мурманских туристов, также в Калининградской области, в Белгородской области, ну и, естественно, в Вологодской области, где всякими путями пытаются бороться с алкоголем в регионе.
2: А ты представляешь, как вырастет туризм ровно на этот день, на 11 сентября, из Калининградской области, из Вологодской, из Мурманской.
3: Из Калининградской вряд ли он на этот день вырастет, она все-таки анклав. Не, ну пограничные, понятное дело, с кем не происходила история, когда можно... У меня история даже из одной страны в другую пришлось пересечь, потому что приехали, в доме холодно, согреться нечем, и в этот день в Беларуси ничего не продавалось, потому что там какой-то праздник был.
2: Ну, я, кстати, вот таких праздничных мероприятий...
3: Так мы посетили Смоленскую область.
2: Я вот таких праздничных мероприятий 11 сентября что-то не припоминаю вообще в принципе, чтобы они вот так вот без гуляний
3: потому что,
2: проводились.
3: Сережа, это праздник со слезами на глазах для некоторых людей. В общем, мы вас предупредили. И еще одно, но в данном случае уже позитивное предупреждение. Традиционные саамские игры завтра состоятся в Лопарской. У нас все внимание, естественно, на наш Кольский мост. Но если вам нравится большое количество людей, но количество людей несколько иное, да, чуть-чуть поменьше, то добро пожаловать в Лопарскую. Это всего лишь там 46 километров от Мурманска. Так вот, там на площадке местного Дома культуры гостям предложат посоревноваться в метании аркана на харе, стрельбе из арбалета, в прыжках через нарды и других национальных забавах. По традиции состоится и женский саамский футбольный матч. Вот это привлекает внимание абсолютно четко у всех. Мимо не пройдете, это круто. Футбол сам по себе интересен. Женский футбол вдвойне интересен. Втройне интересен женский саамский футбол.
2: Я тебе больше скажу, я однажды был комментатором турнира по саамскому футболу. Даже не хотелось денег брать за вершение, потому что настолько это впечатляет и притягивает. Прям всем рекомендую. И ты знаешь, у нас одно из главных слов этого лета, 2026 года, слово «нишевый». Стало очень модно, какие-то такие очень узконаправленные увлечения, чтобы
3: это
2: у тебя
3: вот
2: были.
3: Такое.
2: Мне кажется, вот саамские игры прям очень под это подпадают. Если ты не хочешь быть как все, не хочешь быть на мосту, то добро пожаловать
3: так,
2: в Лопарскую.
3: Так, и давайте
2: тогда
3: уже этот еще один миф мы разовьем. Туристический, знаю, что такое иногда всплывает в интернетах, там читал, что якобы женщины-саамы играют в этот футбол мужской головой. Нет.
2: Я такие турниры не комментировал. Прошу меня вычеркнуть из этого списка.
3: Без комментариев, да. Итак, торжественное открытие в Лопарской начнется в полдень. С 13 часов стартуют состязания. Женский футбол посмотреть можно с 14.30. В 15.30 финал награждения фанфары.
2: Ну, а если вы все-таки на мост соберетесь, то сможете увидеть там вашего ведущего, который и там тоже завтра окажется.
3: Ты с какой стороны моста?
2: Я с дальней стороны сначала, ага. А потом меня перевезут на большую сцену. Так что увидимся в любом случае. Ну, а если вы просто будете зрителем и стоять на мосту и смотреть, как что-то большое плывет, это Артем Моисеев, скорее всего, потому что он собирался участвовать в заплыве завтра через Кольский залив.
3: Да, ну и в целом, если вы куда-то собираетесь передвигаться на автомобиле, завтра учитывайте все эти моменты, потому что Кольский мост будет закрыт, прилегающие территории тоже с ограничениями, ну и так далее. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – это фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
2: Без возрастных ограничений.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
5: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один и просто.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Вот как бы мы словами не отгоняли, чтоб мы здесь какие заклинания не произносили, все равно этот мелкий, коварный, неприятный дождь пришел к нам и в Мурманск, в том числе, судя по нашим студийным окнам прямо сейчас, пульверизатор все-таки врублен у нас здесь на полную. Все-таки прогноз, который давал нам сайт на букву «Я», начинающийся на «Ндекс», заканчивающийся, оказался по итогу верным. Давайте тогда его будем дальше смотреть, что по части дождя он нам прогнозирует. А он говорит, что у нас заливное здесь открывается поперек сезона этого замечательного блюда и будет лить нам, собственно, и завтра, и все выходные. Да, у нас пятница, напоминаю, с вами сегодня на календаре. Пора бы и посмотреть, что там в субботу, в воскресенье у нас планируется. А у нас там понижение температуры, причем такое прям порядочное. Завтра в субботу плюс 8 градусов. Ну, а в воскресенье вообще до 6 дойдет. И все это вместе с дождем. В общем, теплые, уютные осенние выходные у нас начинаются. Хотите вы этого или нет. Ну, а прямо сейчас у нас плюс 11 градусов показывает наш термометр в студии. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Ну, и в центре города у нас небольшой, но все равно дождь. Так что приготовьте ваши зонтики перед тем, как куда-то отправиться. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия СПА» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры. Лимфодренажный и антицеллюлитный. Лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: This is PowerPlay. Сергей Сачков.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама. Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
2: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
0: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Модне чехна.
1: Спонсор рубрики ООО «Модкис» – Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери и приглашает на премьеры. Телефон 7-4-9-7. Расскажу вам сейчас про все классные изобретения, которые нашел я за эту неделю. Мне, конечно, в этом очень сильно помогает выставка, которая называется IFA-2026. Там, потому что все достижения из мира электроники туда со всего мира приволокли, притащили, привезли, в общем. И компания Lenco, которая известна прежде всего до этого дня проигрывателями винила, привезла на выставку необычную новинку – портативную Bluetooth-колонку, выполненную в форме спортивной гири. В общем, словосочетание «тяжелая музыка» теперь у нас новые обороты набирает и новые краски приобретает. Самая главная особенность этой самой колонки – то, что она, естественно, не весит, сколько настоящая гири, предназначена не для тренировок, а для прослушивания музыки дома и на улице. Самая главная ее особенность, что встроены колонки на 360 градусов. Об этом, собственно, название намекает. Орбита 360. И все это еще и подсвечивается. И 13 часов батарейка держит без подзарядки. В общем, ваши вечеринки обретают теперь новые краски и еще колоритнее могут становиться. Кстати, стоит такая штучка около $300. Так что копите. Есть теперь у вас и новая мечта, судя по всему, как у меня, по крайней мере. Ну и еще про интересные новинки. Тут дело в том, что компания, которая называется HMD, ее название вам не скажет ни о чем, решила вернуть на рынок телефоны Nokia. А вот здесь воспоминания у вас разблокируются, я думаю, прямо сейчас. Ну и все как положено, понимаете? Если в телефоне Nokia первой цифрой в модели идет тройка, то это какая-то самая настоящая зверюга. Мы это помним со времен модели 3310, естественно. И как положено, таким моделям Nokia 300 Charge, как называется, этот новый телефон, во-первых, держит зарядку 40 дней без подзарядки, а еще и при этом может работать не как телефон, а Powerbank, то есть заряжать другие телефоны. Ну, я понимаю, стиль. Пока остальные борются за сенсоры, за какие-то камеры, Nokia себе не изменяет. Телефон должен не разбиться, чтобы можно было колоть орехи и при этом держать зарядку, даже если ты хочешь побыстрее тебе мать уже новый купила. Нет, он все еще никак не может закончиться. При этом это, как и положено ему, это кнопочный телефон, в котором, я надеюсь, змейка хотя бы есть, ну, фонарик там присутствует. При этом аппарат поддерживает только 2G. Это означает, что особо в интернете вы не посидите с помощью этого смартфона. Пока сплошные плюсы от его анонса я получаю. Телефон, кстати, продается пока только на Филиппинах, и в цены можно найти в местных филиппинских песо. Составляет это 2200 в местной валюте, то есть около 3000 рублей. Мне кажется, вполне себе достижимая цена, хотя бы для того, чтобы вновь себе телефоном Nokia побаловать. А спонсор рубрики — Мурманский областной театр комедии и сатиры. Открытие первого сезона. Приходите на яркие искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры. Ханума и здравствуйте, я ваша тетка. Подробности в группе ВКонтакте «Модкис», телефон 7-4-9-7 для лиц старше 12 лет.
0: Народная техно.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один и

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Моткис» – Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери, телефон 7497. Разыгрываем сейчас два электронных пригласительных на спектакль «Последние». На этой неделе узнаем сейчас, кому они достанутся. Наш игрок по номерам 1, Дмитрий, вошел в категорию, в когорту отличников, набрал целых 5 плюсиков от нас в первом раунде «Фактомата». Ну а сейчас второму игроку, как говорится, приготовиться. Давайте познакомимся с ним. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Здрасте, и вам как вас зовут?
2: Алексей.
1: Алексей, здравствуйте. Ну что ж, давайте узнаем, кто же из мужчин сегодня выйдет у нас победителем. Алексей, для вас задача ровно такая же, как и для Дмитрия. Я вам буду рассказывать, что у нас 4 сентября во всей истории за все тысячи лет произошло. Ну а ваша задача – верить в это или, наоборот, сомневаться, отвечать либо да, либо нет. За это, собственно, баллы и набираете, и подарки получаете. Ваши секунды уже готовы стартовать. Желаю вам сегодня в одиночку на все такие удачи. Поехали. По народному календарю Агафон огуречник. Сильный ветер сегодня предвещал снежную осень. Как вам такая примета? Верите в нее?
2: Нет.
1: А зря. А если солнечный день сегодня, то осень будет сухой. Так что внимательно за погодой и за природой наблюдаем. Международный день тэквондо. 4 сентября в тэквондо, как и в других единоборствах, действует система поясов. Все верно?
2: Да.
1: Да, она соответствует, кстати, цветам мундиров армии Древней Кореи. Вот вам еще один занимательный факт. 135 лет назад родился Захар Закупнев, первый командующий Северной флотилией. До 2014 года Северный флот считался самым молодым во всей России. Было такое?
2: Да.
1: Ну а потом дату образования внезапно перенесли на 1733 год. 138 лет назад был получен патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой. Американец Джордж Истман предложил слово «кодек» просто потому, что оно хорошо звучит. Может такое быть?
2: Да.
1: И ему было важно, чтобы название фотоаппарата начиналось и заканчивалось на букву «К». Ну а вам плюс за это. В этот день город Свердловск был переименован обратно в Екатеринбург. Город Рыбинск, кстати, тоже переименовали, но всего на 5 лет. Да или нет?
2: Да.
1: В середине 80-х стал он, как тогда говорили, Юрием Владимировичем. Ну, в смысле, в честь Андропова его назвали. 51 год назад появилась игра «Что, где, когда». «Волчок» и «Музыкальные паузы» были вот прям сразу с первого выпуска. Верите в такое?
2: Нет.
1: Это вы правильно делаете. «Волчок» появился через год, но «Музыкальные паузы» аж через целых 4 года. 92 года назад родился певец Эдуард Хиль, и он исполнитель официального гимна Союза садоводов России. Как считаете, может такое быть?
2: Да.
1: Песня, кстати, «Шесть соток» называется. В 2003 году он ее выпустил. Даже видеоклип есть как подтверждение. Последний вопрос успеем вместе с вами. Певица Бейонсе сегодня празднует свое 45-летие, и она бывшая солистка группы Spice Girls. Все верно?
2: Да.
1: И нет, ни в коем случае. Она была в группе Destiny's Child, Spice Girls, это Джерри Халливелл и прочие любимые нами девчонки. Ну или активно мы скрываем это с вами до сих пор, хотя почему, не знаю, если честно. Готов почитать ваши плюсы, вернее, с минусами гораздо проще. У вас их 2 всего, а это означает, что 6 верных ответов вы набрали на один больше, чем у нашего Дмитрия в первом раунде. И сегодня последние билеты в нашем утреннем розыгрыше вам достаются. Я вас спас. Поздравляю! Оставайтесь, пожалуйста, Алексей на линии. За эфиром сейчас буду вам рассказывать, как же их заполучить. Дмитрий, мы сейчас сильно не расстраиваемся с вами. Обязательно еще созвонимся и выиграем здесь. Для чего же еще нужны эти наши утренние игрища? Только для того, чтобы вы из них с призами выходили. Спонсор рубрики «Мурманский областной театр комедии и сатиры». «Моткис» открывает первый сезон. Впереди громкие премьеры, смелые творческие эксперименты, новые имена и грандиозные планы. Приходите на искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума». И здравствуйте, я ваша тетка. Подробности ВКонтакте «Моткис» для лиц старше 12 лет.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Первые выходные осени начинаются у нас, да, в принципе, прямо сегодня вечером. По этому поводу у нас сегодня в рубрике «Песня дня» The Weeknd. Ну а кто еще может быть в преддверии субботы и воскресенья, тем более в классной компании Daft Punk? Он уже прямо сейчас здесь распевает свои мелодии. И пускай грядущий отдых у вас вот именно так и будет проходить сегодня, в пятницу, не спеша. Во время рабочего дня начнет уже подогреваться и разгоняться. Ну а потом уже, когда выходные вступят в свои полноценные права, все у вас разгорается. И будет также классно и стильно, как, собственно, в композиции Starboy, которую мы слушаем в завершении утреннего шоу. Все, я закончил. Меня зовут Сергей Сачков, я ведущий утреннего шоу. Сегодня один против сна. Надеюсь, что в понедельник будем мы здесь вдвоем. Услышимся. Всем классных выходных. Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Mitsubishi возродила легендарный внедорожник Pajero. Внешность пятого поколения разработана в рамках фирменной концепции Mitsubishi Grand Charisma. Вертикальные пропорции и горизонтальные линии дополнены выраженными крыльями, Т-образными фарами и одной из двух вариантов решетки радиатора с горизонтальными планками либо сотовым рисунком. Новый Pajero получил три дополнительных прибора. Инклинометр, измеритель угла продольного уклона и альтиметр. Такие же использовались в классических Pajero, но теперь они уже не аналоговые, а цифровые, с трансляцией показаний на дисплей. Все данные берутся с GPS-спутников и бортового гироскопа. Под капотом возрожденного внедорожника 2,4-литровый турбированный дизельный мотор мощностью 201 лошадиная сила, который сочетается с 8-ступенчатым классическим автоматом с гидротрансформатором. Производство нового Pajero наладят на заводе в Таиланде, откуда его будут поставлять в 100 стран мира.
0: Акселератор.
3: Соцфонд против покупки автомобиля на мат-капитал. Председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что покупка автомобиля на материнский капитал не соответствует первоначальному замыслу программы. Она предполагает долгосрочные вложения в будущее семьи и ребенка. С машиной сложнее. Ее можно продать, она быстро теряет стоимость, сказал председатель Социального фонда. Отмечу, в феврале в Госдуме предложили инициативу по расширению использования мат-капитала, разрешить направлять средства на первый взнос по кредиту на семейный автомобиль. Авторы инициативы указывали на необходимость личного транспорта для поездок в медицинские и образовательные учреждения. Впрочем, идея не нова. В сентябре 2022 года Минтруд также не поддержал предложение разрешить использование мат-капитала для покупки первого автомобиля. Ведомстве тогда указали на дополнительные расходы на содержание, страхование и обслуживание машины и риск неэффективного использования бюджетных средств. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20-70-50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
4: Вместе в одной волне. 104.5 FM.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
2: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
3: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
4: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
5: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
4: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
8: You're number one.

0: Реклама.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
6: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
4: Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в этом месяце запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Научное судно «Росгидромета» профессор Молчанов арестовано в порту Баренцбурга. Судно является базой для проекта «Плавучий университет», а также возит туристов на Шпицберген из Мурманска. Норвежские власти наложили обеспечительную меру через суд по ходатайству украинского «Нафтогаза» по принудительному взысканию компенсации через иностранные инстанции. Сообщается, что экипаж находится в безопасности. МИД России и компетентные ведомства добиваются снятия ареста судна. Молочный комплекс «Индустрия» в Апатитах прекратил производство молока. Об этом «Комсомольской правде» Мурманск сообщили в Минприроды области. При этом полностью работу предприятие не остановило. Сотрудникам выплачивают зарплату. Полная ликвидация не планируется, уточнили в региональном министерстве. Ранее специалисты зафиксировали падеж скота, сокращение поголовья коров, снижение объемов производства молока. Прокуратура выявила нарушение законодательства об охране окружающей среды, правил обращения с биоотходами и трудовых прав работников. У предприятия накопились долги. Открыты 12 исполнительных производств на сумму свыше 40 миллионов рублей. На Кольской АЭС началось сооружение стендового испытательного комплекса по производству водорода. Комплекс предназначен для отработки технологий крупномасштабного производства, обращения, хранения и транспортировки водорода. Выбор Кольской АЭС в качестве пилотной площадки обусловлен наличием резервных мощностей, доступной стоимостью электроэнергии, развитой инфраструктурой и высоким профессионализмом персонала. Завершение строительства запланировано на следующий год. Жители Мурманской области задолжали за коммуналку более 9 миллиардов рублей. Долг жителей за год вырос на 307 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда». Главной причиной недосбора называют недостаточную платежную дисциплину. Один из способов вернуть деньги – взыскание долгов через суд. При этом в целом северяне продолжают достаточно исправно платить за коммунальные услуги. Например, в 2025 году собираемость платежей в регионе составляла около 98,5%, а годом ранее показатель был выше 101%. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
0: 60 minutes. Stay tuned on Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5 Power. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Реклама. Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября.

0: красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Политическая реклама.
6: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» боролась за индексацию зарплат бюджетников региона. В 2025 году власть отказалась увеличить их оклады. Мы вынудили чиновников направить средства на единовременные выплаты, а в бюджет внести поправку об индексации. Но этого мало. Власть обязана вернуть долги. «Справедливая Россия» продолжит добиваться полной индексации зарплат. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду. 104.55 FM. Power Heat Radio.

0: Раша. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Политическая реклама.
5: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
5: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Today's best music. Hit music. Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Okay, here we go. Power Hit Radio.
1: It's great. Pretty down to earth and...
2: We

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 106.6.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. 104.5.
1: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Powerhit Radio. I like it. Power. Power. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Папа рад, мама рада, охраняет нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудекар». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудекар». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 209010 wood-eco.com.
7: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
4: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
8: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная». Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
3: Опять интернет глючит.
4: В танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это Ситилинк!
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: You're number one.
11: Heat Radio.
12: Check this out.
13: Power. Power.
14: Heat Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. New and fresh music. Power Hit. Power Hit Radio.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Доля убыточных организаций в регионе в общем количестве достигла 46%. Негативный результат фиксируют в строительной отрасли и производстве продуктов. Между тем, по данным Мурманскстата, совокупный сольдированный финансовый результат организации области по итогам первого полугодия сложился в размере 34,7 миллиарда рублей прибыли. Основной вклад в положительную динамику внесли обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и сфера сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, где сольдированная прибыль составила 2,7 миллиарда рублей. На Кольском полуострове стартовали георадарные исследования для поиска захоронений преподобного Трифона Печенского и иноков, погибших в 1590 году. Исследование проводится в рамках проекта, реализуемого благотворительным фондом «Возрождение Свято-Троицкого Трифона Печенского монастыря» при поддержке фонда президентских грантов, сообщают «Аргументы и факты Мурманск». Специалисты Института геологии Карельского научного центра Российской академии наук ведут георадиолокационное сканирование на двух участках общей площади 7 гектаров в поселке Луастари на территории монастыря и в Печенге у храма. В фонде подчеркивают, что обретение мощей имеет не только церковное, но и общеисторическое значение для страны. В Мурманском океанариуме продолжается ремонт. Как сообщают его сотрудники в социальных сетях, купол океанариума изнутри на втором этаже покрасили полностью, снаружи остался небольшой участок, помешали дожди. Уже закуплены новые кресла для зрителей и износостойкий линолеум для зала. Разрабатываются световые решения для освещения. Вскоре начнется установка нового звукового оборудования. Продолжается ремонт входной группы, началось облагораживание фундамента. В Краеведческом музее теперь доступен аудиогид. Он работает напрямую через смартфон пользователя. Необходимо просто навести камеру телефона на QR-код. Этот код есть на каждом этаже и при входе в музей. После сканирования открывается веб-сайт, который воспроизводит аудиозаписи прямо в браузере телефона. Система устроена так, что посетитель может выбрать только те залы, которые ему интересны. Все аудиофайлы предварительно загружаются на устройство при первом открытии сайта, поэтому гид будет работать даже без интернета. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.
0: Если села батарейка,

Бежала я сегодня на работу и пробегала мимо овощного ларька. Там, знаете что, вишни продают в огромном количестве. Вот раньше как было? Видишь много тыкв, значит осень. Видишь вишни в большом количестве, значит лето начинается. А сейчас вообще никаких нам уже не оставляют внешних ориентиров. А это значит, что ориентироваться будем на то, что у нас внутри. И вот эти самые внутренние ориентиры предлагаю вам тонко настраивать вместе со мной в ближайшие 3 часа на 104.5. Заказывая музыку, конечно, и наслаждаюсь ею. Можете писать из нашего приложения, можете писать с нашего сайта phr.ru, раздел, собственно, «Написать в студию». Можно позвонить 488-448. Меня зовут Юлия Ряшкина. Всем привет! Привет!

Поздравления в честь дня рождения. Папа Михаил, мама Ирина и сестренка Аврора, еще мурманские друзья поздравляют Варю Суворову. Ей сегодня 22, мы тоже поздравляем. Свое 22-летие она встречает, можно сказать, в новом статусе, дипломированный специалист по социальной работе. Мы такое одобряем. Варюша, дальше большое сообщение, слушай, Варя, внимательно. Варюша, ты действительно человек, который умеет слышать, понимать и помогать. Это такой ценный дар, не растеряй его. Пусть рядом с тобой всегда будет человек, который будет ценить твою утонченность, твою доброту и большое сердце. И пусть твоя любовь будет светлой, бережной и вдохновляющей. Пусть все, к чему тянется твоя душа, сбывается легко и красиво. И пусть каждый день дарит повод для улыбки. Подозреваю я, что удача Варе тоже пригодится. Поэтому get lucky, Daft Punk и Pharrell Williams.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Your Day.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Ж.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Ветер северный с нами дня еще на 3, на 4. И с каждым днем по градусам будет становиться все меньше. Но не намного. Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Плюс 11 прямо сейчас и с завтрашнего дня уже недвузначно все будет у нас на термометре. Да, плюс 11, ветер северный до 7 метров в секунду прямо сейчас. На завтра, ну, тоже в районе 8. И с 7 будем держаться очень даже неплохо. И завтра, послезавтра, скорее всего, будет дождливо, по крайней мере, моросяще. И где-то 7-9 градусов. Сегодня у нас плюс 11, кто знает, может, тогда плюс 12 дотянем. Но ветер северный выдувает все, что может. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: is powered your day. Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Песню про картошку и моркошку заказывает Степан, потому что сегодня, оказывается, день овощей. Всех поздравляю, желаю есть их, овощей, побольше, при этом самим ими не быть. Вот такое пожелание от Степана. А всегда

0: Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Реклама на PowerHit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Автохит на Power Hit Radio.
1: В Автохите вдарим по року, как можем. Спонсор рубрики «АНО ДПО Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Это был 2012 год. Песня «Radioactive» от американской рок-группы Imagine Dragons получила Грэмми. А еще Rolling Stone назвал этот сингл самым большим рок-хитом

0: Что-то я тут затанцевалась и чуть не забыла вам сказать, что спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП» открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего дня и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
1: Автохит.

0: Зеленой. Военная беспроводная зарядка.
1: И чего мы, собственно, здесь собрались? Да, собственно, привет, и передавать, и музыку заказывать. Вот, пожалуйста, занимайтесь вот этим самым делом. Жду, пишите, звоните.

0: Power Your Day. Приводим в движение твой день. Реклама на Power Hit Radio.
1: Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология-сервис» поздравляет всех учеников, студентов и учителей с Днем Знаний и началом нового учебного года. Желаем вам доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения, успехов в учебе и труде. А наша правовая поддержка и новые возможности «Консультант Плюс» помогут в новом учебном году. Установим, покажем, расскажем. Группа компаний «Консультант ИТС» и «Технология-сервис». Телефон горячей линии 25-00-15. 25-00-15.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
4: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Power Yoday. Сила твоего дня.
5: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
0: Power Your Day.

Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта PHX.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
2: Помимо вашей любимой музыки, в ближайшие 2 часа, а 1 час Power Your Day уже позади, можно и друга поддержать, и над коллегой пошутить, и себя порадовать тоже можно. Пишите, пожалуйста, любые пожелания, в смысле пожелания друг другу, и музыкальные заявочки, это уже ко мне. Постараемся все озвучить и все в жизнь воплотить, все вами музыкально задуманное. Помимо прочего, в этом часе, конечно, поговорим про жизнерадостную пакет.

0: Power Your Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power Your Day.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Домашний

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Политическая реклама.
4: Пока другие молчали, справедливая Россия защищала северян от земельного произвола. Областное правительство взвинтило арендную плату за землю. Наши действия заставили власть ограничить ее рост для дачников, членов гаражных кооперативов и предпринимателей. Справедливая Россия продолжит добиваться отмены решений разоряющих арендаторов земли. Александр Макаревич призывает: «Находите в бюллетене справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
6: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: 12 хотя бы случится? Нет, плюс 11. На сегодня наш предел, по всей видимости. Начинаем сдавать температурные обороты уже плюс 10,5. В ближайшие дни довольно дождливо, ну, с разной степенью дождливости, но будет в любом случае, если не мокро, то влажно на улице. И 7-8 градусов завтра-послезавтра мы ждем. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство. Качественно, просто, полезно и вкусно. «Шеф-Порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский, 51/8, ВКонтакте «Шеф-Порт Мурманск».
1: Если выжат как лимон.

0: Your Day. Сервис моментальных поздравлений.
1: Две новинки позади. Я уже автохит выбрала, кстати. Но перед этим две минуты с пользой обязательно заслушаем. А вообще музыка, музыка, музыка — это основное, что интересует нас.

0: Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
5: «Джилиманджаро Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
6: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: Политическая реклама.
2: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
3: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
2: ЛДПР. За сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
4: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
2: В России могут провести масштабную перепись воробьев за 13,5 миллионов рублей. Как минимум 66 регионов, и поучаствовать в переписи может каждый желающий, даже школьники. Две минуты с пользой. У микрофона Юля Ряшкина. Помните историю про китайцев, которые в середине прошлого века решили, что воробьи съедают слишком много зерна и изничтожили невероятное количество особей? Это была государственная кампания. А в итоге оказалось, что без воробьев еще больше зерна съедают насекомые. Поэтому в 1960 году власти официально реабилитировали птиц, исключили их из списка вредителей, заменили на клопов и запретили их отстрел. После чего уцелевшие особи и миграции из соседних регионов позволили природе восстановить баланс. Эту трагическую ошибку китайцы совершили с полевыми воробьями. А теперь ученые по всей Европе бьют тревогу из-за исчезновения воробьев домовых, тех самых привычных для нас городских маленьких птиц. Оказывается, снижение их численности наблюдается уже несколько десятилетий, особенно заметно в крупных городах. В Великобритании численность домового воробья с 1970-х упала примерно на 70%. В Париже ситуация еще драматичнее. Исследование почти 200 участков показало падение численности воробьев на 89% за 2003-2017 годы. В России ситуация сильно недообследована. Поэтому с 2023 года проводится всероссийская перепись воробьи на кустах. И теперь задевается тот самый масштабный проект на 66 регионов, с которого я начала. Ну вот вам пример Москвы. В старых районах внутри Садового кольца средняя плотность домового воробья в 70-е годы составляла 3625 особей на квадратный километр, а уже в 90-м сократилось больше, чем в два раза. Исследователи связывают все это с изменением городской среды. Уменьшение количества кустарников, скашивание травы, глухая облицовка зданий – все это сокращает места для гнездования и кормовую базу. Плюс загрязнение, болезни, бездомные кошки. Да и сдались нам эти воробьи, скажете вы. Но все не так просто. Воробей – это не птица, которую мы должны спасать ради самого воробья. Это маленький тест, который показывает, насколько живыми остаются наши города. Исследователи прямо называют воробья Urban Sentinel Species. Вид-индикатор, своего рода сторожевой вид города. То есть нам нужен не воробей сам по себе, нам нужен город, в котором может жить воробей. Потому что такой город, скорее всего, имеет больше зелени, насекомых, кустарников, живых изгородей и разнообразных микросред. А значит, он лучше подходит и множеству других живых существ, включая человека. Парадокс заключается еще и в том, что воробей – один из самых успешных видов в истории человечества. Он распространился по миру вслед за нами. И теперь происходит обратное. Наши города становятся менее пригодными даже для птиц, которые эволюционно специализировались на жизни рядом с человеком. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Чувствуется такое, знаете, определенное напряжение в вашем молчании сегодня, друзья. Не каждая пятница хэ-хэ-гегей, да? Особенно если это первая пятница осени, первая пятница сентября. Ну, во-первых, всех поздравляю с тем, что такая рабочая неделя, а первая всегда неприятная, дети в школу, вот это вот все подошла таки к концу. И сейчас будет сюрприз эфирный, полетит он в район горы нашей новостницы Кати Новиковой, которая приболела. Берите, искать пример. Заболели? Сидите дома, радио слушайте.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Power Unit. Сила твоего дня.
5: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21 52 72.
4: Power Unit.
3: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Blandish, we're not tired.

изменилась риторика за эти 13 лет. Сейчас нам все время говорят, будь взрослым, вся твоя жизнь зависит от тебя, разберись в своих проблемах. Naughty Boy в 2012-2013 написал песню о том, что если тебе разбили сердце, и человек тебе хочет какие-то причины объяснить, почему это все произошло, не надо его слушать, если не хочешь. Просто вообще отвернись и ля-ля-ля-ля-ля-ля. Отгородиться, заблокироваться от всего и вести себя как ребенок. Вот к чему призывает.

Песня про поведение как у ребенка, но если вы за рулем видите себя как взрослый, да и пешеходов тоже, в общем, касается. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

0: души в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: Час насыщенный был, прилетел, конечно, незаметно. Впереди у нас новости от Макса Байкова, потому что Катя приболела. Мы ей привет передавали уже.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в этом месяце запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. Рыбопромышленники добыли в Северном бассейне 240,5 тысяч тонн. Как сообщает Бипорт, опережающими темпами вылавливают пикшу, камбалу и крабов. К концу августа улов пикши составил почти 53 тысячи тонн. Это превышает показатель прошлого года на 22%. Камбалу выловили с 10% превышением. Почти на 28% больше добыто крабов. В Мурманской области появились официальные правила для айсфлоатинга и сабординга в туризме. Напомню, их начали разрабатывать в регионе после пропажи туристки из Беларуси 2 января. Как сообщает Nordnews, согласно правилам, организаторы айсфлоатинга и сабординга для туристов в регионе должны заранее предупредить администрацию муниципалитета за один рабочий день до мероприятия. При саб-походах в труднодоступных местах уведомить также МЧС. Инструкторы обязаны иметь действующий сертификат по оказанию первой помощи на воде. Отдельно в правилах прописаны параметры видимости на воде, а также сила ветра. Напомню, в прошлом туристическом зимнем сезоне произошло 2 несчастных случая. И в продолжении темы, Мурманская область приняла более 40% всех туристов русской Арктики. Туристический поток в регионы арктической зоны Российской Федерации заметно растет. Лидером по количеству принятых туристов является наша область. 41,5% от всех арктических поездок пришлось именно в Кольское Заполярье, сообщает Центр стратегических разработок. Всего за 7 месяцев года в арктические регионы совершено более 850 тысяч туристических поездок. Это на 21% больше, чем годом ранее. При этом количество поездок со стороны иностранных туристов выросло за год на 28%. Мурманский фильм «Молчание» получил 2 награды на международном кинофестивале в Италии. Конкурсные работы на независимый фестиваль «Robinson Films Awards» проходили онлайн-отбор. Лучшие показывали вживую. Как сообщает Минкульт региона, нашу короткометражку отметили в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этой пятницы и хороших выходных.
0: Сила твоего дня.
3: Да, все, как я и думала. Неделя сложная, воспряли духом, вы только ближе к окончанию рабочего дня. 3 заявки сразу. Буду разгребать.

0: Джодей. Не зависай, обороты набирай.
1: Так, у нас тут Алекс, Анна и Игнат хотят песню на русском, хотят рампеса, угадайте, с каким треком. Но сначала порадуем Алекса. Бекки Хилл, «Некогда», лучшая песня недели была посреди лета.

будем действовать по мере поступления. Второй после Алекса была Анна. Пишет, очень тяжелая выдалась неделя, действительно. Поэтому очень хочется поздравить всех с ее окончанием. Поздравляем, поздравляем. И трек будет на русском языке. Love you, love you от Holy Flame.

0: просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Марк и Айко, Feel It.

Все, новинку отслушали. Можно мечты музыкальные Игната исполнять. Игнат хотел Ромпеса послушать. И вы, наверное, думаете, что you are lonely tonight. Но нет, будет ток, пожалуйста.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт осенний набор на новый учебный год в группы для детей, подростков и взрослых 21-52-72.
0: Power
2: в связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
2: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3-3-0-0-0.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power 4.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Скажу, как умная колонка, что дождь начался уже и закончится только завтра ближе к вечеру. Но не прям постоянно будет лить, естественно. И в целом всего две капли из пяти возможных. Так что зонтик с собой берем, но на сильные ливни не рассчитываем, если вы из любителей сильных ливней. Спонсор прогноза погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Плюс 11 сегодня было, по области даже плюс 15 было, но мы до этого не дошли. У нас было плюс 11, это максимум, и уже где-то к плюс 10 дело скатилось. А ветер все еще северный, 6-7 метров в секунду. Если вы к ветру человек чувствительный, знайте, что северный ветер с нами на несколько дней. И завтра, скорее всего, как и послезавтра, по температурам будет все пониже, где-нибудь плюс 7, плюс 8. А завтра ветер, возможно, будет еще и порывистый. Поглядим. А, и послезавтра тоже такие вероятности имеются. Будете зонтик брать, держите его покрепче. Плюс 10 прямо сейчас, ветер северный 6-7 метров в секунду. Завтра ждем продолжения дождя и усиления ветра. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Unit. Сила твоего дня.

0: 8-8-8-4-4-8. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.
1: Да, нам можно позвонить, но вы больше пишите. Смотрю сейчас на заявки, которые прилетели в этом часе. 6 штук. Больше как-то через мобильное приложение привыкли вы с нами общаться.

0: Хит-радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks. A-E-I-O-U.

0: природой. Твоя беспроводная зарядка.
1: Лиза заглянула на наш сайт, пишет, увидела расписание, и завтра и выходной пособие, и большая двадцатка возвращаются. Ну, красота же, говорит Лиза. Ну, посмотрите еще раз внимательней. Или надо написать человеку, который заведует сайтом. Выходное пособие кануло в лету, к сожалению. Завтра тоже будет Power Your Day. Придет Маша Фрейман, но, скажу по секрету, гость

0: Power Unit. Реклама.
1: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Последние места со скидкой до 20% очно и онлайн. Малая академия для детей от 7 до 14 лет. Программирование, робототехника, создание игр. Профессиональное образование для лиц от 15 до 55 лет. Разработка ПО, дизайн, кибербезопасность. Колледж, программы на базе 9-11 классов. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Сила твоего дня. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Мурманск. Встречай большой осенний Open Air. 12 сентября. Электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Данецой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
3: Без возрастных ограничений.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Политическая реклама. Северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем справедливые зарплаты и пенсии, уверенность в будущем наших детей. Вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Если села батарейка, Power Your Day.

0: Золото чартов. Золото чартов.
1: Золото чартов. Ага, не ожидали? Золото чартов. Да, сейчас на 104.5 и поедем мы в Венесуэлу. Страна, которая очень давно под санкциями, очень давно в кризисе. Но она граничит с Карибским морем, граничит с Атлантическим океаном. Есть там много островов, в том числе прямо жемчужные отмели. И в целом, судя по песне, которую они слушают там с 2008 года, хочется верить в лучшее жителям Венесуэлы. Вива ла вида, да здравствует жизнь на первом месте iTunes чарта. Спонсор рубрики «Оно ДПО Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21 52 72. Наслаждаемся Coldplay.

0: еще морепродукты в Венесуэле, кофе, какао. Венесуэльский ром считается одним из лучших в мире, но национальный напиток там на основе молока, называется чича. Молоко, в которое добавляется рисовая паста, ваниль и сахар. А еще батида, тоже с молоком. Молоко, смешанное с мякотью фруктов и кусочками льда. Что-то это мне такое напоминает летнее бабушкино, когда в ягоды молоко налил, и можно даже без кусочков льда. Очень все вкусно. Мы в Венесуэле, это Coldplay, золото чартов, а спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группа буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
1: Золото чартов.

0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории. Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомак 051».
3: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
4: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
5: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
0: Power Your Day. Сила твоего дня.
6: В компьютерной академии ТОП открыт набор на новый учебный год. Малая компьютерная академия для ребят от 7 до 14 лет. Программирование на Python, разработка игр, дизайн, работа с ИИ, кибербезопасность, робототехника. Никакой скучной зубрежки, только практика. Настоящий IT-профи в качестве наставников. Диплом, которым можно гордиться, и уверенность в завтрашнем дне. Новое современное пространство в центре города. Телефон 21-52-72.
0: Power Unit. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Sonny Federa и Becky Hill. Say something.

молодцы, конечно. Прям в последнюю секундочку написали. Виктория и Сергей. Ну что, Виктория, значит, будет в следующем часе то, что пожелали вы. А у Сергея привет, поэтому эта песня от Джекс как раз нам подойдет. Сергей песенку заказывает. Вот эту вот, как будто бы. Для Машеньки, Юленьки, Сонечки и Катюши с Power Hit Radio.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

60. Можно писать, можно звонить, рассказывать о дорогах. Каждый раз надеюсь, что вам нечего будет сказать. Но с другой стороны, ремонты-то, ремонты есть, спешно доделываются.

0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Приятных встреч на светофоре желаю я вам. Поулыбайтесь там, поподмигивайте и перекидывай мостик с Power Your Day Виктория. Песню про уикенд захотела.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Ника. Знаете такого, да? Мини-альбом выпустила Doggy Holiday в 2007 году, и тогда после этого альбома критики единогласно сказали: «О боже, это же просто музыкальный прорыв года!» И не релакс, Take It Easy единым, знаете ли. Вот еще в том же 2007 году песня Грейс Келли была там, например. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Новый сезон, новый образ. В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Позаботьтесь о своей стрижке заранее, чтобы встретить рабочие и учебные будни во всеоружии. Никакой спешки. Выбирайте комфортное время и своего мастера уже сегодня. Удобная запись в приложении ВКонтакте, через сайт и по телефону 207050. «Черная кость». Ваш стиль начинается здесь.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442. Круиз-контроль.
1: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на сентябрь. Мужская стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Дождю сегодняшнему в Мурманске так понравилось, что он еще на завтра остается. Ну ладно, дождь, он не особо сильный. Вот ветер тот же, северный, северо-восточный, тоже с нами остается. И завтра как раз может быть не просто слабым, умеренным, как сегодня, а умеренным и днем сильным. А у нас ведь, как мы помним, завтра фестиваль «Гольфстрим» в городе случится. Вот там, конечно, не повезло им с погодками. Итак, сегодня дождь, завтра сильнее ветер и ниже температура. 7-8 градусов, и сегодня мы даже до 11 добирались.
0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают.

0: Маши.
1: Нет чего сказать про дороги нашему слушателю Степану, зато есть что сказать по поводу автохита. Напомню, мы слушали Мику с песней Грейс Келли. Пишет Степан, что чем-то Грейс Келли напоминает стиль группы Queen. Не просто напоминает, все специально так и было сделано, Степан. Когда рассылал только Мика Relax Take It Easy, мы помним, да, свои демки звукозаписывающим компаниям, его часто очень сравнивали с фронтменом Queen, с Фредди Меркьюри. Он говорит, что сравнения эти, конечно, уместные, действительно, похоже, подача, голос. Но ему в одной звукозаписывающей студии сказали, вам нужно быть больше похожим на Крейга Дэвида. И тогда он написал ту песню, чтобы усугубить.

0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Завтра уже 5 сентября, и напомню вам еще раз, что будут введены ограничения транспорта из-за проведения фестиваля «Гольфстрима». Основное ограничение — это Кольский мост, который будет перекрыт с полуночи до 16.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Хотите выглядеть на все 100 этой осенью? Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» предлагает вам свежую стрижку, четкое бритье и ту самую мужскую атмосферу. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. Удобная запись в приложении. Можно выбрать мастера, дату и время. Также запись в группе ВКонтакте через сайт и по телефону 207050. «Черная кость» – ваш стильный образ.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки, шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-7530-128-20.
7: Политическая реклама.
8: Пока другие молчали, справедливая Россия боролась с разрушительной оптимизацией. Ради экономии бюджета власть продолжает объединять садики, школы, учреждения медицины, соцзащиты, культуры и спорта, сокращает работников. Эта людоедская оптимизация катком прошла по тысячам семей. Справедливая Россия требует остановить эту оптимизацию. Александр Макаревич призывает: находите в бюллетене справедливую Россию. Поддержите нашу команду.
1: Круиз-контроль. Мужская стрижка, мытье головы и укладка — 1000 рублей. В сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на сентябрь. 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: новости. И впереди у нас новости автомобильные.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. К осени спрос на установку ГБО вырос на 500%, а вместе с ним и цены, выяснил автоньюз.ру. На фоне ажиотажа на рынке возник дефицит комплектующих, и еще сильнее увеличились сроки ожидания. Некоторые сервисы уже не ведут запись на этот год. В компании, специализирующейся на таких работах, Автоньюз заявили, что стоимость установки ГБО зависит от количества цилиндров двигателя. В Москве, например, цены на оборудование для четырехцилиндровых моторов начинаются от 50-60 тысяч. И могут доходить до 100 тысяч рублей в зависимости от комплектации автомобиля, модели агрегата и других факторов. Между тем, эксперты отмечают, что на фоне ситуации с топливом переход на ГБО действительно может быть выгодным. По их данным, например, такси с ГБО экономит в месяц в среднем 15 тысяч рублей.
1: Акселератор.
2: И в продолжении темы. Почти 36% водителей стали меньше ездить на личных автомобилях. Эти цифры озвучил накануне Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат» в своем телеграм-канале, где он представил данные свежего опроса. Исследование, правда, проводилось среди подписчиков телеграм-каналов «Автостата», и в нем приняли участие более 1200 человек. 15% респондентов уменьшили количество поездок на 10-20%, 11% опрошенных аж на 50%, а еще 10% автовладельцев сообщили, что стали ездить совсем редко. При этом половина опрошенных заявили, что их привычный режим передвижения не изменился. 7% участников ответили, что используют электромобили или гибриды, а столько же респондентов заметили, что у них и не было машины, поэтому проблем с АЗС их не волнует. Целиков также уточнил, что аудитория телеграм-каналов агентства отличается от общей структуры российских водителей по географии и профессиональному составу. В ней больше жителей столицы, представителей бизнеса. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
3: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
0: Или сообщение, что на Шмидта в сторону юга перед перекрестком с Кнеповича в средней полосе тралик на аварийках и ДТП с авто и автобусом, спрашивает Ксюха. А вот не было. Спасибо. Все в средней полосе.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: И вот дождь вроде не сильный, но дороги уже очень мокрые. Будьте осторожны, особенно если собираетесь куда-то в область ехать. Новости нехорошие с трассы, с дороги Мишукова-Снежногорск. Там сегодня было два ДТП и вот второе с летальным исходом.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Завтра совещание, свидание, линейка, а на голове творческий беспорядок. Чтобы не пришлось стричься у соседа-любителя, бронируй место на сентябрь в парикмахерских «Черная кость» прямо сейчас. Стрижем стильно, без суеты и лишних вопросов. Мужская стрижка 1000 рублей, папа плюс сын 1500 рублей. Выбирайте мастера, день и время. ВКонтакте через сайт и приложение. Телефон 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Маршрут перестроен. Продолжайте движение до базы «Строймикс». Пункт назначения – большая распродажа саженцев со скидкой до 50%. Мурманск. Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки. Поехали!
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Политическая реклама.
5: Север дает стране огромные богатства, и северяне должны иметь достойную жизнь.
6: Мы требуем доступное жилье, справедливые зарплаты и пенсии, качественную медицину, вернуть ЖКХ под контроль государства, поддержку промышленности и местных предпринимателей, уверенность в будущем наших детей.
5: ЛДПР за сильный север. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный осенний образ. Запись 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

есть что приводить в порядок. Неизвестно, когда закончится работа на том спуске, но известно, когда закончится работа на улице Радищева. Начались они только вчера. И ремонтировать полдороги от улицы Академика Книповича будут до 30 октября.

Трудно ехать? Снимись с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

дорожных работ. Они ничего не делают лучше, чем было. Писал в администрацию Кофеин 51. Спросил, будет ли тротуар сдвинут чуть в сторону или так и будут столбы посреди тротуара и пешеходы по траве ходить. Они ответили, что будет точно так же, как и было раньше. От себя добавляет Кофеин 51 по-уродски. А потом администрация удивляется, что люди уезжают из города со словами «в другом городе комфортнее». Лужи на новых дорогах и тротуарах глубиной по щиколотку – это тоже норма для администрации города. Негодует Кофеин 51. Да, но это, знаете, наши с вами Кофеин 51 пешеходные проблемы. Что важно для водителя, чтобы дорога была ровной, а ровную как раз и будут делать без ям.

Ну и в конце концов, улучшение это, наверное, для каких-то других времен. Сначала базу закрываем, а потом уже как-то сверх того делаем, планируем, оптимизируем, пока не до того.

и жизни без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение. 20 70 50. Меня зовут Юлия Ряшкина. Пока!

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Пайков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Сейчас многие процессы переходят в интернет, и юридическая сфера не стала исключением. Предложений онлайн-консультации или удаленного юридического сопровождения с каждым годом становится все больше. Как рассказал эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, сфера развивается, но некоторые вопросы решить удаленно по-прежнему сложно.
5: Как правило, для гражданина, обращающегося за юридическими услугами, результат оказания таких услуг, результат судебного разрешения такого дела носит важный, значимый характер. Это может быть взыскание денежных средств в достаточно крупной сумме, это может быть формат семейного спора, такого как раздел имущества, спора, касающегося воспитания детей, места проживания детей.
4: Немаловажные факторы, влияющие на выбор специалиста онлайн или офлайн, это безопасность и доверие.
5: При обращении к юристу онлайн высок риск того, что это могут быть мошеннические действия, это может быть неквалифицированный специалист. При обращении в юридическую компанию, офис которой присутствует в определенном городе либо районе, всегда можно прийти туда в рабочее время, на консультации очно, лично встретиться с юристом, который будет вести дело, получить консультацию, убедиться в компетенции конкретного юриста, компании в целом.
4: Что касается представительства в суде, то действительно не всегда юрист обязан присутствовать там лично. В некоторых случаях, особенно если речь идет о незначительных суммах исковых требований или упрощенных производствах, документы подаются дистанционно. Однако нужно учитывать требования закона и разъяснения судов, определяющие процедуру удаленного участия в заседаниях.
5: Следует отметить, что ведение дела в суде, именно такая услуга, как представитель в судебном процессе, наверное, будет достаточно сложно реализована в онлайн-формате. На мой взгляд, несмотря на то, что судебная система, что касается судов общей юрисдикции или арбитражных судов, переходит в режим онлайн, но очень медленно и не всегда это хорошо работает. Предусмотрен формат видеоконференц-связи, но представитель доверителя все равно приходит в суд в другом регионе и представляет интересы доверителя в другом суде.
4: В общем, как отмечает Антон Северин, онлайн-сервисы подходят для некоторых правовых ситуаций, не требующих обязательного личного присутствия.
5: На мой взгляд, данной услугой было бы полезно воспользоваться, если у гражданина возникает какой-то правовой вопрос, ему нужна небольшая консультация по тому, как ему действовать, как себя вести, что предпринять в данной конкретной ситуации. Возможно, онлайн-юрист был бы полезен и дал бы оперативную консультацию для гражданина. Если мы говорим о ведении дела в суде, в каком-то более масштабном мероприятии, то, на мой взгляд, обращение в юридическую компанию, офис которой присутствует в городе, был бы более правильным.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.

In Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку. Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ру. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
6: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
7: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. Power Hit Radio. Do it.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Завтра нас ожидает облачная с прояснениями погода. Дождь. В отдельных районах он будет сильный. Ветер утром и днем тоже сильный. Северо-восточный. Температура воздуха до 10 градусов тепла. В столице Кольского Заполярья суббота будет облачной. Временами нас будет накрывать дождь. В течение суток столб термометра будет подниматься в пределах 9 градусов выше нуля. В воскресенье 6 сентября в Мурманске будет примерно таким же. Временами дождь, холодный ветер. И воздух в таких условиях прогреется лишь до 7 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: кита видел? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур». ОГРН 12-551-400-22-11. Мурманск, Достоевского, 12. Офис 5. Today's.
2: Music. Hit music. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Маршрут перестроен. Продолжайте движение до базы «Строймикс». Пункт назначения – большая распродажа саженцев со скидкой до 50%. Мурманск. Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки. Поехали!
0: Политическая реклама.
3: Пока другие молчали, «Справедливая Россия» требовала спасти молочное животноводство в регионе. Поголовье коров сократилось на треть, надои рухнули вдвое. Элитные стада на грани уничтожения. Животные голодают, а с полок исчезают местные продукты. Мы теряем отрасль. «Справедливая Россия» предложила экстренные меры для спасения сельского хозяйства. Власть обязана их принять. Александр Макаревич призывает. Находите в бюллетене «Справедливую Россию». Поддержите нашу команду.
4: Our Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Мурманск встречает большой осенний Open Air. 12 сентября электронный проект «Формат» и резиденция «Северное сияние» под открытым небом создадут согревающую музыкальную атмосферу. Запомнить этот яркий момент помогут Дима Габур, Коля Ксена, Миша Кросс и Женя Даницой. 12 сентября. Резиденция «Северное сияние». Все подробности во ВКонтакте, в сообществах «Формат Ивент» и «Глэмпинг Отель Северное сияние». Северная осень разноцветна своими красками и вашими танцами. И помни, именно ты часть истории.
1: Без возрастных ограничений.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
3: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
4: Точно, у них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони. 707-105.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони. 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
4: Turn on Power Hit Radio.
5: Your number one hit music station.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8. Завтра нас ожидает облачная с прояснениями погода. Дождь в отдельных районах, он будет сильный. Ветер утром и днем тоже сильный, северо-восточный. Температура воздуха до 10 градусов тепла. В столице Кольского Заполярья суббота будет облачной. Временами нас будет накрывать дождь. В течение суток столбик термометра поднимется в пределах 9 градусов выше нуля. В воскресенье 6 сентября в Мурманске примерно такое же. Временами дождь, холодный ветер и воздух в таких условиях прогреется лишь до 7 градусов. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Доставили, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8. ВКонтакте, «Шеф-порт Мурманск». Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
3: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
4: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
5: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: New and fresh music. Every day and every hour. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне.
3: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Number one. Hit music station.
1: Hit music station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power.
3: Yeah.
4: Yes.
5: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапид». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is... This is... This is... This is...

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: Today's Music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: This is the radio station. This is Power Hit Radio.
1: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Музыка существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.
3: Всем отличного настроения. Это формат на Power Hit Radio 104.5 FM. У микрофона я, Дмитрий Габур. Сегодняшний выпуск мы начинаем особенно. Первые минуты эфира для вас подготовил мой друг и коллега по цеху диджей Тони Цой. Он собрал специальный гостевой микс из актуальных танцевальных релизов, чтобы сразу задать правильное настроение нашего вечера. Так что прибавляйте громкость, где бы вы сейчас ни находились. В машине, дома или на работе. Впереди только качественная электронная музыка. Путешествие по миру мелодий и звуков начинается прямо сейчас.

подкаст для настоящих ценителей музыки.

0: открываем сегодняшний плейлист красивой работы Enotr и 54 Ultra. Talk to you. Enotr сегодня уверенно входит в число самых востребованных хаус-проектов мира, а их музыка регулярно звучит на крупнейших фестивалях. Следом мы послушаем новый трек от Кельвин Харрис и британской вокалистки Джейзи. После невероятного успеха хаус-релизов последних лет, Кельвин продолжает двигаться именно в этом направлении. И кажется, у него это получается идеально. Это 104.5 FM Power Hit Radio и 292-й эпизод радиошоу формата.
1: Музыка в нас. Музыка всегда рядом.

Вы слушаете формат на Power Hit Radio. За окном мурманское лето уже начинает уступать место осени. Днем держится комфортная северная температура. Временами приходит дождь, но именно такая погода напоминает. Впереди один из самых красивых сезонов нашего города. И раз уж заговорили об осени, сразу отмечайте дату. 12 сентября.

0: Друзья, мы встречаемся в резиденции «Северное сияние» на большом Open Air. Осенние танцы под открытым небом. За музыку в этот вечер отвечают я, Дима Габур, Миша Кросс, Коля Ксена и Евгений Тайницой. Красивое место, свежий северный воздух, закат, природа и много хорошей музыки. Очень хочется увидеть каждого из вас. Ну а сейчас возвращаемся к эфиру. Впереди Хьюгель, Дэвид Гуэта, Кэмэл Фэт и еще много отличной музыки.
1: Формат. Путешествие по бескрайней.

0: Вы слушаете формат на Power Hit Radio. Если внимательно посмотреть сегодняшний плейлист, легко заметить одного героя – Хюгель. И это неудивительно. Сегодня француз – один из самых востребованных продюсеров мировой хаос-сцены. Его фирменное звучание легко узнать буквально с первых секунд. Впереди мы послушаем несколько его работ. Меня зовут Дмитрий Габур. Это радиошоу «Формат». Не переключайтесь. Дальше только интересней.
1: «Формат». Подкаст для настоящих.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Вот и подходит к концу сегодняшний выпуск радиошоу «Формат». Финальные треки подготовили Prana Flow, Алексей Юнион, Фрэнки Ризарда и другие артисты, которые сегодня формируют звучание современной электронной сцены России и мира. Спасибо, что провели эти два часа вместе с нами. И еще раз напомню, 12 сентября встречаемся на Open Air в резиденции «Северное сияние». Будем красиво провожать лето и встречать осень под открытым небом. В этот вечер вместе с вами будут я, Дима Габур, Миша Кросс, Коля Ксена и Женя Таницой. Ну а если сегодняшний выпуск вам понравился, обязательно расскажите о программе друзьям и присоединяйтесь к нам в социальных сетях и сообществах Габур Формат и Формат Ивент. С вами был я, Дмитрий Габур, и Формат на Power Hit Radio 104.5 FM. До встречи в следующем выпуске. И помни, что именно ты – часть истории.
1: Музыка в нас. Музыка всегда рядом. Формат. Музыка на века.

0: часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

trying to make it do what it do. Trying to make it do what it do.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power.
3: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайрапи». Эффективные ручные массажи для коррекции фигуры, лимфодренажный и антицеллюлитный, лифтинг-массажи для лица и аппаратный LPG-массаж на оригинальном оборудовании. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал Спа». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Blandish, we're not tired.

Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Blueprint, call me.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.ру.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5.

0: no.
1: Music. New and fresh music.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Duke Dumont, Ain't No Game.

0: Today's best music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Марк и Айко, Feel It.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вместе на одной волне. Stay tuned.